Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Когда я требователен и тревожен, тебе, наверное, было сложно меня любить. И вряд ли кто-то нам понять поможет, как мы себя сами завели в тупик. Ты не забудешь все мои секреты, я не забуду твоего лица. И как-то жаль.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: нравится.
1: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями и криками. Но нет же, так хочется выиграть твой первый.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлин». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: просто шутка.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Поклянись мне на новом свитере, что когда окажешься в Питере, ты найдешь нашу старую крышу, где меня там уже не

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Радио «Голос Берлин». 97.2 FM. 97.2 FM.

2 ноября Берлинская филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Цемпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти – великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

девушки Берлина. Собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселый квиз-игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13:00 Аппа Гриль энд Бар в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в инстаграм imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.

0: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: Новости спорта.
2: Волейболисты сборной Финляндии сенсационно обыграли действующего чемпиона мира Италию в 5 партиях в четвертьфинале европейского первенства. На тайбрейке финны одержали победу со счетом 15-13 и впервые за последние 48 лет взяли верх над итальянцами. В полуфинале Финляндия сыграет с победителями последней домашней Олимпиады французами. Бронзовый призер прошлого розыгрыша турнира сборная Словении также вышла в полуфинал в 4 сетах, переиграв Бельгию. За выход в финал Словенцы поспорят с действующим чемпионом Европы Польшей. Шахматисты сборной Узбекистана обыграли Китай 3-1 в 7-м туре Всемирной Олимпиады и сохранили единоличное лидерство. Назербек Абдусаторов переиграл экс-чемпиона мира Дина Лежения, а Назербек Якубоев оказался сильнее Юй Яньи. А в женском турнире центральный матч между лидерами Китаем и Казахстаном завершился в ничью 2-2, и обе команды продолжают делить первое место. Пятикратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен пропустит следующий сезон и сосредоточится на выступлениях в велоспорте. 31-летний француз, выигравший золото в эстафете и бронзу в гонке преследования на играх в Италии, с апреля тренируется в профессиональной велокоманде. При этом спортсмен подчеркнул, что не завершает биатлонную карьеру и по-прежнему нацелен на домашние Олимпийские игры 2030 года в Альпах. Испанская «Валенсия» объявила о назначении 67-летнего мексиканского специалиста Хавьера Агирре на пост главного тренера команды. Соглашение с опытным наставником рассчитано до конца текущего сезона с опцией продления еще на один год. Агирре возвращается в испанский футбол после двухлетнего перерыва, в течение которого он возглавлял сборную Мексики. На чемпионате мира мексиканцы под его руководством дошли до 1/8 финала. «Валенсия» станет уже 7-м испанским клубом в тренерской команде. Карьере Агирре клуб прибегнул к услугам опытного специалиста после катастрофического старта сезона. После 7 туров Ла Лиги летучие мыши занимают 19 место с 4 очками. Руководство Red Bull продлило контракт со вторым пилотом основной команды Формулы-1 Исааком Хаджаром. 21-летний француз останется напарником у Макса Ферстаппена и в следующем сезоне. В нынешнем розыгрыше Хаджар идет 8-м, а его лучшим результатом стал подиум в Монако. Француз пропустил 3 последних гран-при из-за перелома запястья, полученного во время боксерской тренировки на летних каникулах. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.
1: Девять утра в столице Германии. Здравствуйте, в студии Андрей Жов о главных новостях на радио «Голос Берлина» в ближайшие 5 минут. Аэропорт Берлин-Бранденбург накануне вечером из-за появления дрона временно приостановил прием и отправку самолетов около 8 вечера. Сотрудники службы безопасности заметили беспилотник над взлетно-посадочной полосой. Вследствие задержки несколько рейсов перенаправили в Дрезден. Столичный аэропорт остается лидером по числу таких инцидентов в Германии. Только за первые полгода диспетчеры зафиксировали там 28 беспилотников. В Лейпциге в начале августа специалисты обезвредили дрон со взрывчаткой. Целью, предположительно, должны были стать украинские грузовые самолеты. Власти Германии тогда возложили ответственность за попытку диверсии на российские спецслужбы. Министр иностранных дел Йохан Вадефуль обвинил Кремль в эскалации гибридных атак против европейских стран. Выступая на заседании Совбеза ООН, дипломат заявил, что действия Москвы вышли на новый уровень. Российский представитель все обвинения в адрес Москвы в очередной раз отверг. Президент Украины, в свою очередь, с трибуны ООН назвал Владимира Путина нулевым пациентом, который распространяет идею войны по всему миру. Владимир Зеленский призвал остановить хозяина Кремля. Российские войска в очередной раз атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице Украины прогремела серия мощных взрывов. По данным мэра Виталия Кличко, минимум 2 человека погибли. Есть раненые, а обломками сбитых ракет поврежден жилой дом. Накануне в городе 11 раз объявляли воздушную тревогу из-за атак реактивных дронов. Власти Киева подчеркивают, что украинская противовоздушная оборона испытывает острую нехватку средств для перехвата баллистических целей и новых типов реактивных дронов. Ну а Соединенные Штаты пригласили Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки». Он пройдет в декабре в Майами. Госсекретарь Марко Рубио пояснил, что для решения международных проблем нужно вести диалог даже с оппонентами. В Кремле заявили, что признательны за приглашение, но решение об участии будет принято позже. С начала войны Путин избегает поездок и даже появления в воздушном пространстве стран, которых Москва называет недружественными. Встреча с Трампом на Аляске год назад была единственным исключением. Германский социальный союз ВДК выступил с критикой планов правительства вновь ввести скидки на топливо. Согласно проекту властей, стоимость бензина и дизеля должна снизиться на 17 центов за литр. Президент союза Ферена Бентели назвала снижение налогов на топливо ошибочным шагом. Она предложила вместо этого выплатить прямую адресную помощь малоимущим гражданам. Среди альтернативных мер организация предлагает также снизить налоги на электроэнергию или обнулить НДС на некоторые продукты, что поддержит всех жителей Германии, а не только автомобилистов. Правительственная коалиция ищет компромисс по вопросу пенсионной реформы. Союз ХДС, ХСС и СДПГ обсуждают сохранение права на досрочный выход на пенсию без штрафных коэффициентов, но с увеличением необходимого трудового стажа с 45 до 47 лет. Другой вариант – сохранение этой льготы только для отдельных категорий граждан, занятых на тяжелых производствах. Полная отмена так называемой пенсии в 63 года была ключевой рекомендацией специальной экспертной комиссии по реформированию системы. Сенат Берлина сегодня официально объявит о решении по олимпийской заявке столицы. По данным РББ, городские власти намерены отозвать предложение о проведении игр. Ранее концепция Берлина получила низкие оценки от немецкого Олимпийского союза, уступив заявкам Мюнхена и региона Рейн-Рур. Кроме того, против миллиардных трат выступают зеленые и левые, которые претендуют на формирование нового правительства города. Окончательное решение о том, какой немецкий город будет бороться за право принять Олимпиаду, спортивный союз объявит в субботу. В основном облачно с прояснениями. Сегодня в городе до конца дня возможны кратковременные дожди, максимум плюс 16 сегодня. Завтра сохранится похожая погода, а вот начиная с субботы потеплеет. Всю следующую неделю днем будет до плюс 24 градусов.
2: на дорогах.
1: В конце выпуска о ситуации с движением в городе. Как всегда, все внимание к кольцевой трассе А100 в сторону Вейдинга. Въезд Брицердам закрыт из-за интенсивного движения. То же самое с въездом Бушкруг-Аллеи. А в сторону Трептова между Якоб-Кайзер-Плац и Месседам пробка. Потеряйте там 10 минут. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на 97.2 FM. Это радио «Голос Берлина». Рассказываем здесь каждый час о главных событиях в городе, стране и во всем мире.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: сне.
1: Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи. Из правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.

0: вот.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

0: открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: Новости спорта.
2: Волейболисты сборной Финляндии сенсационно обыграли действующего чемпиона мира Италию в 5 партиях в четвертьфинале европейского первенства. На тайбрейке финны одержали победу со счетом 15-13 и впервые за последние 48 лет взяли верх над итальянцами. В полуфинале Финляндия сыграет с победителями последней домашней Олимпиады французами. Бронзовый призер прошлого розыгрыша турнира сборная Словении также вышла в полуфинал в 4 сетах, переиграв Бельгию. За выход в финал Словенцы поспорят с действующим чемпионом Европы Польшей. Шахматисты сборной Узбекистана обыграли Китай 3-1 в 7-м туре Всемирной Олимпиады и сохранили единоличное лидерство. Назербек Абдусаторов переиграл экс-чемпиона мира Дина Лиженя, а Назербек Якубоев оказался сильнее Юи Яньи. В женском турнире центральный матч между лидерами Китаем и Казахстаном завершился в ничью 2-2, и обе команды продолжают делить первое место. Пятикратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен пропустит следующий сезон и сосредоточится на выступлениях в велоспорте. 31-летний француз, выигравший золото в эстафете и бронзу в гонке преследования на играх в Италии, с апреля тренируется в профессиональной велокоманде. При этом спортсмен подчеркнул, что не завершает биатлонную карьеру и по-прежнему нацелен на домашние Олимпийские игры 2030 года в Альпах. Испанская «Валенсия» объявила о назначении 67-летнего мексиканского специалиста Хавьера Агирре на пост главного тренера команды. Соглашение с опытным наставником рассчитано до конца текущего сезона с опцией продления еще на один год. Агирре возвращается в испанский футбол после двухлетнего перерыва, в течение которого он возглавлял сборную Мексики. На чемпионате мира мексиканцы под его руководством дошли до 1/8 финала. «Валенсия» станет уже 7-м испанским клубом в тренерской карьере. Агирре. Клуб прибегнул к услугам опытного специалиста после катастрофического старта сезона. После 7 туров Ла Лиги летучие мыши занимают 19 место с 4 очками. Руководство Red Bull продлило контракт со вторым пилотом основной команды Формулы-1 Исааком Хаджаром. 21-летний француз останется напарником у Макса Ферстаппена и в следующем сезоне. В нынешнем розыгрыше Хаджар идет 8-м, а его лучшим результатом стал подиум в Монако. Француз пропустил 3 последних гран-при из-за перелома запястья, полученного во время боксерской тренировки на летних каникулах. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

девушки Берлина. Собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселый квиз игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13:00 Appa Grill and Bar в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в Instagram imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: ноября Берлинская филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Зэмпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти – великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.
1: Десять утра в столице Германии. Здравствуйте, в студии Андрей Ежов. О главных новостях на радио «Голос Берлина» в ближайшие 5 минут. Аэропорт Берлин-Бранденбург накануне вечером из-за появления дрона временно приостановил прием и отправку самолетов около 8 вечера. Сотрудники службы безопасности заметили беспилотник над взлетно-посадочной полосой. Вследствие задержки несколько рейсов перенаправили в Дрезден. Столичный аэропорт остается лидером по числу таких инцидентов в Германии. Только за первые полгода диспетчеры зафиксировали там 28 беспилотников. В Лейпциге в начале августа специалисты обезвредили дрон со взрывчаткой. Целью, предположительно, должны были стать украинские грузовые самолеты. Власти Германии тогда возложили ответственность за попытку диверсии на российские спецслужбы. Министр иностранных дел Йохан Вадефуль обвинил Кремль в эскалации гибридных атак против европейских стран. Выступая на заседании Совбеза ООН, дипломат заявил, что действия Москвы вышли на новый уровень. Российский представитель все обвинения в адрес Москвы в очередной раз отверг. Президент Украины, в свою очередь, с трибуны ООН назвал Владимира Путина нулевым пациентом, который распространяет идею войны по всему миру. Владимир Зеленский призвал остановить хозяина Кремля. Российские войска в очередной раз атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице Украины прогремела серия мощных взрывов. По данным мэра Виталия Кличко, минимум 2 человека погибли. Есть раненые, а обломками сбитых ракет поврежден жилой дом. Накануне в городе 11 раз объявляли воздушную тревогу из-за атак реактивных дронов. Власти Киева подчеркивают, что украинская противовоздушная оборона испытывает острую нехватку средств для перехвата баллистических целей и новых типов реактивных дронов. Ну а Соединенные Штаты пригласили Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки». Он пройдет в декабре в Майами. Госсекретарь Марко Рубио пояснил, что для решения международных проблем нужно вести диалог даже с оппонентами. В Кремле заявили, что признательны за приглашение, но решение об участии будет принято позже. С начала войны Путин избегает поездок и даже появления в воздушном пространстве стран, которых Москва называет недружественными. Встреча с Трампом на Аляске год назад была единственным исключением. Германский социальный союз ВДК выступил с критикой планов правительства вновь ввести скидки на топливо. Согласно проекту властей, стоимость бензина и дизеля должна снизиться на 17 центов за литр. Президент союза Ферена Бентеле назвала снижение налогов на топливо ошибочным шагом. Она предложила вместо этого выплатить прямую адресную помощь малоимущим гражданам. Среди альтернативных мер организация предлагает также снизить налоги на электроэнергию или обнулить НДС на некоторые продукты, что поддержит всех жителей Германии, а не только автомобилистов. Правительственная коалиция ищет компромисс по вопросу пенсионной реформы. Союз ХДС, ХСС и СДПГ обсуждают сохранение права на досрочный выход на пенсию без штрафных коэффициентов, но с увеличением необходимого трудового стажа с 45 до 47 лет. Другой вариант – сохранение этой льготы только для отдельных категорий граждан, занятых на тяжелых производствах. Полная отмена так называемой пенсии в 63 года была ключевой рекомендацией специальной экспертной комиссии по реформированию системы. Сенат Берлина сегодня официально объявит о решении по олимпийской заявке столицы. По данным РББ, городские власти намерены отозвать предложение о проведении игр. Ранее концепция Берлина получила низкие оценки от немецкого Олимпийского союза, уступив заявкам Мюнхена и региона Рейн-Рур. Кроме того, против миллиардных трат выступают зеленые и левые, которые претендуют на формирование нового правительства города. Окончательное решение о том, какой немецкий город будет бороться за право принять Олимпиаду, спортивный союз объявит в субботу. В основном облачно с прояснениями. Сегодня в городе до конца дня возможны кратковременные дожди, максимум плюс 16 сегодня. Завтра сохранится похожая погода, а вот начиная с субботы потеплеет. Всю следующую неделю днем будет до плюс 24 градусов.
2: На дорогах.
1: В конце выпуска о ситуации с движением в городе. Как всегда, все внимание кольцевой трассе А100 в сторону Выдинга. Въезд Брицер-Дамма закрыт из-за интенсивного движения. То же самое с въездом Бушкруг-Аллея. А в сторону Трептова между Якоб-Кайзер-Плац и Месседам пробка. Потеряйте там 10 минут. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на 97.2 FM. Это радио «Голос Берлина». Рассказываем здесь каждый час о главных событиях в городе, стране и во всем мире.
3: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу. Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стало

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

6,5, 6 четвертью.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.
1: Звук поставим.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com.
1: Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробная информация о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.
2: Столица Германии, 11 утра. Здравствуйте, в студии Андрей Ежов. О главных новостях на радио «Голос Берлина» в ближайшие 5 минут. В Бундестаге в эти минуты идут дебаты о реформе немецких спецслужб. Правительство предлагает расширить полномочия ведомств для защиты страны от гибридных угроз и кибератак. Если закон примут, спецслужбы смогут не просто собирать данные, но и наносить ответные хакерские удары по инфраструктуре злоумышленников, а также блокировать акты саботажа. Оппозиция инициативу встретила критикой. Представители правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» заявили, что новые правила, по их мнению, создают угрозу тотальной слежки за гражданами и якобы ущемляют гражданские права. Американская разведка предупреждает о возможных российских провокациях с использованием беспилотников в странах Южной Европы. По данным источников газеты «Эль Мунда», ЦРУ направила европейским коллегам отчет о рисках запусков дронов с гражданских судов в Средиземном море. В зоне риска находятся Франция, Италия и Испания. Эксперты считают, что цель вероятных атак не масштабные разрушения, а дезорганизация работы аэропортов и создание паники перед предстоящими выборами. Ранее НАТО уже фиксировала активные пролеты неизвестных дронов в небе над странами Балтии, а накануне аэропорт Берлина приостанавливал работу из-за появления беспилотников. Правительство одобрило законопроект о переходе на цифровые кассовые чеки уже с 2028 года. Бумажные чеки на кассах станут редким исключением и будут выдаваться только по просьбе покупателей. Основным стандартом станут электронные квитанции, отправляемые на почту или доступные по QR-коду. В Минфине отмечают, что нововведение позволит сэкономить тонны бумаги, а еще поможет в борьбе с уклонением от налогов благодаря обязательной установке электронных касс. В свою очередь, торговые сети выражают опасения из-за затрат на обновление оборудования. В Потсдаме с октября начнет действовать местный налог на одноразовую упаковку. Теперь при покупке еды и напитков на вынос придется доплачивать 50 центов за одноразовый стаканчик или контейнер, еще 20 за пластиковые приборы. Введение налога планировали еще летом, но местному бизнесу дали время на перенастройку касс. Несмотря на протесты ресторанных ассоциаций, городские власти рассчитывают, что эта мера серьезно сократит количество мусора на улицах. Парламент Германии обсуждает реформу системы донорства органов. С инициативой выступила группа депутатов, предлагающая ввести правила автоматического согласия. Донором после смерти будет считаться каждый, кто при жизни не оформил официальный отказ. Сейчас решение приходится принимать родственникам, и большинство из них из соображений осторожности выбирает отказ. Другая часть парламентариев считает жесткие правила избыточными и настаивает, что увеличить число доноров можно за счет масштабных информационных кампаний. Американский суд обязал администрацию Дональда Трампа восстановить постоянные аккредитации для журналистов телеканалов CNN, MS Now и издания Politico. Ранее Белый дом лишил репортеров доступа к президентским пулам, обвинив их в публикации недостоверных новостей. Судья заявил, что действия администрации нарушают первую поправку к Конституции США. Она гарантирует свободу прессы. Юристы Белого дома пытались сослаться на соображения национальной безопасности, но суд счел эти аргументы необоснованными. Летняя жара обошлась экономике Европы более чем в 100 миллиардов евро. Согласно исследованию страховой компании «Альянс», наибольшие финансовые потери понесли Италия и Германия. В ФРГ убытки от падения производительности и простоев на производствах оцениваются в 25 миллиардов евро. Из-за высоких температур сотрудники чаще берут больничные, предприятия вынуждены делать дополнительные перерывы в работе. Аналитики предупреждают, что из-за глобальных климатических изменений такие потери в ближайшие годы будут только расти. Облачно за окном, в городе до конца дня возможны кратковременные дожди, максимум сегодня плюс 16, завтра будет похожая погода, а вот начиная с субботы потеплеет, всю следующую неделю днем обещают до плюс 24 градусов. Кольцевая трасса А100 в центре. Внимание! В направлении Трептов между Гоенцоллерндам и Альбоенштрассе пробка на 20 минут растянулась, а в обратную сторону въезд Бритцердам из-за интенсивного движения закрыт. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на 97.2 FM. Это «Волна голоса Берлина». Рассказываем здесь каждый час о главных новостях города, столицы и всего мира.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: стряхнуть с ресниц.
1: В эфире радио «Голос Берлина».

0: Новости спорта.
1: Волейболисты сборной Финляндии сенсационно обыграли действующего чемпиона мира Италию в 5 партиях в четвертьфинале европейского первенства. На тайбрейке финны одержали победу со счетом 15-13 и впервые за последние 48 лет взяли верх над итальянцами. В полуфинале Финляндия сыграет с победителями последней домашней Олимпиады французами. Бронзовый призер прошлого розыгрыша турнира сборная Словении также вышла в полуфинал в 4 сетах, переиграв Бельгию. За выход в финал словенцы поспорят с действующим чемпионом Европы Польшей. Шахматисты сборной Узбекистана обыграли Китай 3-1 в 7-м туре Всемирной Олимпиады и сохранили единоличное лидерство. Назербек Абдусаторов переиграл экс-чемпиона мира Дина Лежэня, а Назербек Якубоев оказался сильнее Юй Яньи. А в женском турнире центральный матч между лидерами Китаем и Казахстаном завершился в ничью 2-2, и обе команды продолжают делить первое место. Пятикратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен пропустит следующий сезон и сосредоточится на выступлениях в велоспорте. 31-летний француз, выигравший золото в эстафете и бронзу в гонке преследования на играх в Италии, с апреля тренируется в профессиональной велокоманде. При этом спортсмен подчеркнул, что не завершает биатлонную карьеру и по-прежнему нацелен на домашние Олимпийские игры 2030 года в Альпах. Испанская «Валенсия» объявила о назначении 67-летнего мексиканского специалиста Хавьера Агирре на пост главного тренера команды. Соглашение с опытным наставником рассчитано до конца текущего сезона с опцией продления еще на один год. Агирре возвращается в испанский футбол после двухлетнего перерыва, в течение которого он возглавлял сборную Мексики. На чемпионате мира мексиканцы под его руководством дошли до 1/8 финала. «Валенсия» станет уже 7-м испанским клубом в тренерской карьере Агирре. Клуб прибегнул к услугам опытного специалиста после катастрофического старта сезона. После 7 туров Ла Лиги летучие мыши занимают 19 место с 4 очками. Руководство Red Bull продлило контракт со вторым пилотом основной команды Формулы-1 Исааком Хаджаром. 21-летний француз останется напарником у Макса Ферстаппена и в следующем сезоне. В нынешнем розыгрыше Хаджар идет 8-м, а его лучшим результатом стал подиум в Монако. Француз пропустил 3 последних гран-при из-за перелома запястья, полученного во время боксерской тренировки на летних каникулах. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.

0: IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: Ровно полдень в столице Германии. Здравствуйте, в студии Андрей Ежов. О главных новостях на радио «Голос Берлина» в ближайшие 5 минут. В Бундестаге в эти минуты идут дебаты о реформе немецких спецслужб. Правительство предлагает расширить полномочия ведомств для защиты страны от гибридных угроз и кибератак. Если закон примут, спецслужбы смогут не просто собирать данные, но и наносить ответные хакерские удары по инфраструктуре злоумышленников, а также блокировать акты саботажа. Оппозиция инициативу встретила критикой. Представители правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» заявили, что новые правила, по их мнению, создают угрозу тотальной слежки за гражданами и якобы ущемляют гражданские права. Американская разведка предупреждает о возможных российских провокациях с использованием беспилотников в странах Южной Европы. По данным источников газеты «Эль Мунда», ЦРУ направила европейским коллегам отчет о рисках запусков дронов с гражданских судов в Средиземном море. В зоне риска находятся Франция, Италия и Испания. Эксперты считают, что цель вероятных атак не масштабное разрушение, а дезорганизация работы аэропортов и создание паники перед предстоящими выборами. Ранее НАТО уже фиксировала активные пролеты неизвестных дронов в небе над странами Балтии, а накануне аэропорт Берлина приостанавливал работу из-за появления беспилотников. Правительство одобрило законопроект о переходе на цифровые кассовые чеки уже с 2028 года. Бумажные чеки на кассах станут редким исключением и будут выдаваться только по просьбе покупателей. Основным стандартом станут электронные квитанции, отправляемые на почту или доступные по QR-коду. В Минфине отмечают, что нововведение позволит сэкономить тонны бумаги, а еще поможет в борьбе с уклонением от налогов благодаря обязательной установке электронных касс. В свою очередь, торговые сети выражают опасения из-за затрат на обновление оборудования. В Потсдаме с октября начнет действовать местный налог на одноразовую упаковку. Теперь при покупке еды и напитков на вынос придется доплачивать 50 центов за одноразовый стаканчик или контейнер, еще 20 за пластиковые приборы. Введение налога планировали еще летом, но местному бизнесу дали время на перенастройку касс. Несмотря на протесты ресторанных ассоциаций, городские власти рассчитывают, что эта мера серьезно сократит количество мусора на улицах. Парламент Германии обсуждает реформу системы донорства органов. С инициативой выступила группа депутатов, предлагающая ввести правила автоматического согласия. Донором после смерти будет считаться каждый, кто при жизни не оформил официальный отказ. Сейчас решение приходится принимать родственникам, и большинство из них из соображений осторожности выбирает отказ. Другая часть парламентариев считает жесткие правила избыточными и настаивает, что увеличить число доноров можно за счет масштабных информационных кампаний. Американский суд обязал администрацию Дональда Трампа восстановить постоянные аккредитации для журналистов телеканалов CNN, MS Now и издания Politico. Ранее Белый дом лишил репортеров доступа к президентским пулам, обвинив их в публикации недостоверных новостей. Судья заявил, что действия администрации нарушают первую поправку к Конституции США. Она гарантирует свободу прессы. Юристы Белого дома пытались сослаться на соображения национальной безопасности, но суд счел эти аргументы необоснованными. Летняя жара обошлась экономике Европы более чем в 100 миллиардов евро. Согласно исследованию страховой компании «Альянс», наибольшие финансовые потери понесли Италия и Германия. В ФРГ убытки от падения производительности и простоев на производствах оцениваются в 25 миллиардов евро. Из-за высоких температур сотрудники чаще берут больничные, предприятия вынуждены делать дополнительные перерывы в работе. Аналитики предупреждают, что из-за глобальных климатических изменений такие потери в ближайшие годы будут только расти. облачно за окном. В городе до конца дня возможны кратковременные дожди. Максимум сегодня плюс 16. Завтра будет похожая погода. А вот начиная с субботы потеплеет. Всю следующую неделю днем обещают до плюс 24 градусов. Кольцевая трасса А100 в центре. Внимание! В направлении Трептов между Гоенцоллерндам и Альбоенштрассе пробка на 20 минут растянулась, а в обратную сторону въезд Бритцердам из-за интенсивного движения закрыт. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на 97.2 FM. Это «Волна голоса Берлина». Рассказываем здесь каждый час о главных новостях города, столицы и всего мира.
2: Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Навел на тебя прицел, проваливай пока цел. Сердце мое не

давясь, едят икру почти без хлеба, а у других карманы сито решето. Мы так хотим, чтоб и для денег, и для неба. А в результате либо

либо то. Хохочут ангелы, и черти рожи корчат, а мы все верим в беспонтовое лото. И так хотим пожить поярче, да подольше, забыв, что будет либо это, либо то. Мы так хотим пожить поярче, да подольше,

Певцы опять поют, а лабухи играют. И все, что сбудется, известно наперед. Дороги нас уже давно не выбирают. Им все равно, кому какая отойдет. Дороги нас уже давно не выбирают. Им все равно, кому какая отойдет. Им все равно, кому какая отойдет. Им все равно, кому какая отойдет.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

0: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com.
1: Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробная информация о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.
2: Грязь

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

0: час дня в столице Германии. Здравствуйте, в студии Андрей Ежов. О главных новостях на радио «Голос Берлина» в ближайшие 5 минут. Позитивные прогнозы для экономики Германии. В этом году она может вырасти на 1,3%, что существенно выше весенних расчетов ведущих институтов. Позитивный импульс дали высокий мировой спрос, бум искусственного интеллекта и рост экспорта. В то же время аналитики предупреждают, что восстановление остается хрупким из-за высоких цен на энергоносители и бюрократии. Кроме того, эксперты выражают опасения из-за успехов популистских партий на последних региональных выборах, что может усилить нехватку квалифицированных кадров и затормозить необходимые стране реформы. Сенат Берлина окончательно отозвал заявку на проведение Олимпийских игр. Правящий бургомистр Кай Вегнер назвал это решение печальным шагом, подчеркнув, что игры стали бы огромным шансом для региона. Однако после прошедших выборов в Палату депутатов шансов у проекта не осталось. Партия левых и зеленые категорически отказались поддерживать заявку из-за ее высокой стоимости. Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войтке также выразил сожаление. Он назвал отмену проекта упущенной возможностью для совместного развития регионов. Число дорожно-транспортных происшествий в Германии за первые полгода выросло почти на 3%. При этом количество погибших в авариях сократилось на 9% и составило чуть более 1200 человек. Эксперты отмечают рост смертельных случаев среди водителей электросамокатов. В регионах лидерство по числу погибших на миллион жителей заняла земля Мекленбург-Передняя Померания, тогда как в Берлине этот показатель оказался самым низким в стране. Авиакомпания EasyJet расширяет маршрутную сеть из берлинского аэропорта. В новом летнем расписании, которое вступит в силу в марте, появятся 2 прямых рейса в столицу Словении – Любляну и на итальянский курорт Римини на Адриатическом побережье. Полеты по обеим направлениям будут выполняться 2 раза в неделю. Сейчас EasyJet располагает крупнейшим флотом в столичном аэропорту. Он насчитывает 11 самолетов. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в США. Дональд Трамп встретил его у трапа самолета на военной базе под Вашингтоном. Несмотря на подчеркнутый теплый прием, лидерам предстоят сегодня тяжелые переговоры по поводу пошлин, искусственного интеллекта, а также ситуации вокруг Тайваня и Ирана. Первым решением стало продление перемирия в торговой войне, но всего на 2 месяца. Эксперты отмечают, что Трамп сейчас находится под сильным давлением перед выборами в Конгресс, и остро нуждается хотя бы в минимальных уступках со стороны Пекина. Администрация США впервые в истории отказалась приглашать наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на промежуточные выборы в Конгресс. В организации это решение назвали отходом от устоявшихся демократических норм и нарушением международных обязательств, принятых еще в 90-м году. Представители ОБСЕ напомнили, что за последние 20 лет их эксперты мониторили 12 избирательных кампаний в Соединенных Штатах. По мнению организации, независимое наблюдение – необходимо для объективной оценки честности и прозрачности выборов. Американская компания OpenAI объявила о решении предоставить Украине специальный программный пакет Daybreak для защиты цифровой инфраструктуры. Заявление было сделано в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. Программное обеспечение не находится в открытом доступе и предназначено для оперативного поиска и устранения уязвимостей в IT-системах. В компании подчеркивают, что предоставление таких технологий поможет украинским специалистам эффективнее защищать критически важные государственные сети. Сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура максимум составит плюс 16 градусов. До конца дня еще возможны кратковременные дожди. Завтра сохранится похожая погода. Начиная с субботы будет теплеть. Всю следующую неделю, по прогнозам, днем до плюс 24 градусов.
1: На дорогах.
0: Коротко расскажу о ситуации с движением в Берлине на кольце А100 между Шмаргендорфом и Альбойнштрассе в направлении Трептов. Пробка на 10 минут. Также из-за плотного трафика закрыт въезд Зименсдам. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на 97.2 FM в волне «Голоса Берлина». Каждый час рассказываем здесь о главных событиях в городе, стране и во всем мире.
2: 2 ноября Берлинская филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти – великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

Евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Девушки Берлина, собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселой квиз-игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13:00 Appa Grill and Bar в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в Instagram imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Два часа дня в столице Германии. Здравствуйте, в студии Андрей Ежов. О главных новостях на радио «Голос Берлина» в ближайшие 5 минут. Позитивные прогнозы для экономики Германии. В этом году она может вырасти на 1,3%, что существенно выше весенних расчетов ведущих институтов. Позитивный импульс дали высокий мировой спрос, бум искусственного интеллекта и рост экспорта. В то же время аналитики предупреждают, что восстановление остается хрупким из-за высоких цен на энергоносители и бюрократии. Кроме того, эксперты выражают опасения из-за успехов популистских партий на последних региональных выборах, что может усилить нехватку квалифицированных кадров и затормозить необходимые стране реформы. Сенат Берлина окончательно отозвал заявку на проведение Олимпийских игр. Правящий бургомистр Кай Вегнер назвал это решение печальным шагом, подчеркнув, что игры стали бы огромным шансом для региона. Однако после прошедших выборов в Палату депутатов шансов у проекта не осталось. Партия «Левых» и «Зеленые» категорически отказались поддерживать заявку из-за ее высокой стоимости. Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войтке также выразил сожаление. Он назвал отмену проекта «упущенной возможностью» для совместного развития регионов. Число дорожно-транспортных происшествий в Германии за первые полгода выросло почти на 3%. При этом количество погибших в авариях сократилось на 9% и составило чуть более 1200 человек. Эксперты отмечают рост смертельных случаев среди водителей электросамокатов. В регионах лидерство по числу погибших на миллион жителей заняла земля Мекленбург-Передняя Померания, тогда как в Берлине этот показатель оказался самым низким в стране. Авиакомпания EasyJet расширяет маршрутную сеть из берлинского аэропорта. В новом летнем расписании, которое вступит в силу в марте, появятся 2 прямых рейса в столицу Словении – Любляну и на итальянский курорт Римини на Адриатическом побережье. Полеты по обеим направлениям будут выполняться 2 раза в неделю. Сейчас EasyJet располагает крупнейшим флотом в столичном аэропорту. Он насчитывает 11 самолетов. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в США. Дональд Трамп встретил его у трапа с самолета на военной базе под Вашингтоном. Несмотря на подчеркнутый теплый прием, лидерам предстоят сегодня тяжелые переговоры по поводу пошлин, искусственного интеллекта, а также ситуации вокруг Тайваня и Ирана. Первым решением стало продление перемирия в торговой войне, но всего на 2 месяца. Эксперты отмечают, что Трамп сейчас находится под сильным давлением перед выборами в Конгресс и остро нуждается хотя бы в минимальных уступках со стороны Пекина. Администрация США впервые в истории отказалась приглашать наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на промежуточные выборы в Конгресс. В организации это решение назвали отходом от устоявшихся демократических норм и нарушением международных обязательств, принятых еще в 90-м году. Представители ОБСЕ напомнили, что за последние 20 лет их эксперты мониторили 12 избирательных кампаний в Соединенных Штатах. По мнению организации, независимое наблюдение – необходимо для объективной оценки честности и прозрачности выборов. Американская компания OpenAI объявила о решении предоставить Украине специальный программный пакет Daybreak для защиты цифровой инфраструктуры. Заявление было сделано в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. Программное обеспечение не находится в открытом доступе и предназначено для оперативного поиска и устранения уязвимостей в IT-системах. В компании подчеркивают, что предоставление таких технологий поможет украинским специалистам эффективнее защищать критически важные государственные сети. Сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура максимум составит плюс 16 градусов. До конца дня еще возможны кратковременные дожди. Завтра сохранится похожая погода. Начиная с субботы будет теплеть. Всю следующую неделю, по прогнозам, днем до плюс 24 градусов. Коротко расскажу о ситуации с движением в Берлине на кольце А100 между Шмаргендорфом и Альбойнштрассе в направлении Трептов. Пробка на 10 минут. Также из-за плотного трафика закрыт въезд Зименсдам. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на 97.2 FM, волне голоса Берлина. Каждый час рассказываем здесь о главных событиях в городе, стране и во всем мире.

0: них я плохой и злой.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Три часа дня в столице Германии. Здравствуйте, в студии Андрей Ежов о главных новостях на радио «Голос Берлина» в ближайшие пять минут. Общественное движение «Нолимпия» приветствовало решение Сената Берлина отозвать заявку на проведение Олимпийских игр. Активисты требуют направить освободившиеся средства на развитие массового спорта. В то же время торгово-промышленная палата столицы назвала отмену проекта упущенной возможностью для инвесторов и инфраструктуры города. Сенат, напомню, официально объявил об отказе от участия в гонке после выборов, так как «зеленые» и «левая партия» посчитали проект слишком дорогим. Решение о том, кто представит Германию, Мюнхен или регион Рейн-Рур, спортивный союз примет уже в субботу. После успеха на выборах в Палату депутатов Берлина левая партия пытается сформировать коалицию с зелеными и социал-демократами, однако переговоры оказались под угрозой. Поводом для споров стали обвинения в адрес ряда представителей левых в антисемитизме и контактах с криминальными кланами. Чтобы выйти из тупика, бывший бургомистр столицы от СДПГ Михаил Мюллер предложил внести в преамбулу коалиционного соглашения пункт с осуждением антисемитизма и оргпреступности. В свою очередь, руководство левой партии все обвинения отвергает, заявляя, что решительно осуждает любые проявления розни и рассчитывает достичь компромисса с партнерами. Ну а премьер-министр Баден-Вюртемберга Чем Оздемир предостерег берлинских зеленых от альянса с левой партией. Политик призвал соратников предъявлять к левым те же требования, что и к альтернативе для Германии, когда речь идет об антисемитизме. По словам Оздемира, недопустимо оправдывать антиизраильские и антисемитские высказывания тем, что это лишь частное мнение отдельных членов партии. Канцлер Фридрих Мерц проводит сегодня консультации с главами немецких земель по поводу будущего бюджета Евросоюза. Страны ЕС рассчитывают до конца года согласовать 7-летний финансовый план на период с 28 по 34 годы. Еврокомиссия предлагает зафиксировать объем бюджета на уровне 1 триллиона 760 миллиардов евро с учетом инфляции. Эти средства планируют выделить на укрепление обороны, поддержку сельского хозяйства и развитие региона. ЕС. В Польше произошел пожар на ключевой наземной станции спутниковой связи Starlink, обеспечивающей интернет для Украины. Огонь уничтожил распределительный щит, а на месте происшествия спецслужбы обнаружили бутылку с зажигательной смесью. Власти Польши напрямую назвали инцидент преднамеренным актом саботажа и гибридной атакой российских спецслужб. Происшествие, добавлю, совпало по времени с инцидентом в Берлине накануне вечером из-за обнаружения неизвестного дрона. На время полностью пришлось остановить работу аэропорта. В захваченном российской оккупационной армией городе Олешке в Херсонской области на юге Украины разворачивается гуманитарная катастрофа. Населенный пункт оказался заблокирован и практически отрезан от поставок продовольствия из-за минных полей. Волонтеры и правозащитники сообщают о начавшемся голоде среди оставшихся жителей, а также о том, что российские военные оборудуют огневые позиции в жилых домах, используя мирных жителей как живой щит. Попытки согласовать безопасный эвакуационный коридор с помощью Красного Креста пока не увенчались успехом. Киев призывает Евросоюз ввести санкции против двух крупнейших российских бизнесменов Владимира Потанина и Владимира Лисина. В Украине отмечают, что недавнее исключение из списков Михаила Фридмана и Алишера Усманова создало опасный прецедент. Ограничения против металлургических гигантов отрезали бы их от европейского рынка. В свою очередь, представители бизнеса назвали эти требования недобросовестной конкуренцией. Эксперты подчеркивают, Евросоюз воздерживался от санкций из-за высокой зависимости собственной промышленности от поставок российского никеля и палладия. В Берлине до конца дня облачно с прояснениями. Возможны кратковременные дожди. Сегодня максимум плюс 16. Завтра погода будет примерно такой же. Начиная с субботы будет теплеть. Всю следующую неделю, по прогнозам, до плюс 24 градусов. И в завершении выпуска обзор берлинского трафика. Как всегда, основные затруднения на кольцевой трассе А100 в направлении Трептова между развязкой Шарлоттенбург и развязкой Функтурм пробка на 10 минут, а между Якоб-Кайзерплац и развязкой Шарлоттенбург правый ряд перекрыт из-за интенсивного движения.
Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на 97.2 FM. Это волна голоса Берлина. Здесь мы рассказываем о главных новостях в городе, стране и мире. Хорошего вечера.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

0: «Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.
1: Послушай, как бьется сердце земли, свое тепло отдавая живущим.

16 часов в столице Германии. Здравствуйте, в студии Андрей Ежов. О главных новостях на радио «Голос Берлина» в ближайшие 5 минут. Общественное движение «Нолимпия» приветствовало решение Сената Берлина отозвать заявку на проведение Олимпийских игр. Активисты требуют направить освободившиеся средства на развитие массового спорта. В то же время торгово-промышленная палата столицы назвала отмену проекта упущенной возможностью для инвесторов и инфраструктуры города. Сенат, напомню, официально объявил об отказе от участия в гонке после выборов, так как «зеленые» и «левая партия» посчитали проект слишком дорогим. Решение о том, кто представит Германию, Мюнхен или регион Рейн-Рур, спортивный союз примет уже в субботу. После успеха на выборах в Палату депутатов Берлина левая партия пытается сформировать коалицию с зелеными и социал-демократами, однако переговоры оказались под угрозой. Поводом для споров стали обвинения в адрес ряда представителей левых в антисемитизме и контактах с криминальными кланами. Чтобы выйти из тупика, бывший бургомистр столицы от СДПГ Михаил Мюллер предложил внести в преамбулу коалиционного соглашения пункт с осуждением антисемитизма и оргпреступности. В свою очередь, руководство левой партии все обвинения отвергает, заявляя, что решительно осуждает любые проявления розни и рассчитывает достичь компромисса с партнерами. Ну а премьер-министр Баден-Вюртемберга Чем Оздемир предостерег берлинских зеленых от альянса с левой партией. Политик призвал соратников предъявлять к левым те же требования, что и к альтернативе для Германии, когда речь идет об антисемитизме. По словам Оздемира, недопустимо оправдывать антиизраильские и антисемитские высказывания тем, что это лишь частное мнение отдельных членов партии. Канцлер Фридрих Мерц проводит сегодня консультации с главами немецких земель по поводу будущего бюджета Евросоюза. Страны ЕС рассчитывают до конца года согласовать 7-летний финансовый план на период с 28 по 34 годы. Еврокомиссия предлагает зафиксировать объем бюджета на уровне 1 триллиона 760 миллиардов евро с учетом инфляции. Эти средства планируют выделить на укрепление обороны, поддержку сельского хозяйства и развитие региона. ЕС. В Польше произошел пожар на ключевой наземной станции спутниковой связи Starlink, обеспечивающей интернет для Украины. Огонь уничтожил распределительный щит, а на месте происшествия спецслужбы обнаружили бутылку с зажигательной смесью. Власти Польши напрямую назвали инцидент преднамеренным актом саботажа и гибридной атакой российских спецслужб. Происшествие, добавлю, совпало по времени с инцидентом в Берлине накануне вечером из-за обнаружения неизвестного дрона. На время полностью пришлось остановить работу аэропорта. В захваченном российской оккупационной армией городе Олешке в Херсонской области на юге Украины разворачивается гуманитарная катастрофа. Населенный пункт оказался заблокирован и практически отрезан от поставок продовольствия из-за минных полей. Волонтеры и правозащитники сообщают о начавшемся голоде среди оставшихся жителей, а также о том, что российские военные оборудуют огневые позиции в жилых домах, используя мирных жителей как живой щит. Попытки согласовать безопасный эвакуационный коридор с помощью Красного Креста пока не увенчались успехом. Киев призывает Евросоюз ввести санкции против двух крупнейших российских бизнесменов Владимира Потанина и Владимира Лисина. В Украине отмечают, что недавнее исключение из списков Михаила Фридмана и Алишера Усманова создало опасный прецедент. Ограничения против металлургических гигантов отрезали бы их от европейского рынка. В свою очередь, представители бизнеса назвали эти требования недобросовестной конкуренцией. Эксперты подчеркивают, Евросоюз воздерживался от санкций из-за высокой зависимости собственной промышленности от поставок российского никеля и палладия. В Берлине до конца дня облачно с прояснениями. Возможны кратковременные дожди. Сегодня максимум плюс 16. Завтра погода будет примерно такой же. Начиная с субботы будет теплеть. Всю следующую неделю, по прогнозам, до плюс 24 градусов. И в завершении выпуска обзор берлинского трафика. Как всегда, основные затруднения на кольцевой трассе А100 в направлении Трептова между развязкой Шарлоттенбург и развязкой Функтурм пробка на 10 минут, а между Якоб-Кайзерплац и развязкой Шарлоттенбург правый ряд перекрыт из-за интенсивного движения.
Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на 97.2 FM. Это волна «Голоса Берлина». Здесь мы рассказываем о главных новостях в городе, стране и мире. Хорошего вечера.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время, нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.
1: Девушки Берлина, собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселый квиз-игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13.00 Аппа Гриль энд Бар в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в инстаграм imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.

0: приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.
1: Пять вечера в столице Германии. Здравствуйте, в студии Андрей Ежов. О главных новостях на радио «Голос Берлина» в ближайшие пять минут. Общественное движение «Нолимпия» приветствовало решение Сената Берлина отозвать заявку на проведение Олимпийских игр. Активисты требуют направить освободившиеся средства на развитие массового спорта. В то же время торгово-промышленная палата столицы назвала отмену проекта упущенной возможностью для инвесторов и инфраструктуры города. Сенат, напомню, официально объявил об отказе от участия в гонке после выборов, так как «зеленые» и «левая партия» посчитали проект слишком дорогим. Решение о том, кто представит Германию, Мюнхен или регион Рейн-Рур, спортивный союз примет уже в субботу. После успеха на выборах в Палату депутатов Берлина левая партия пытается сформировать коалицию с зелеными и социал-демократами, однако переговоры оказались под угрозой. Поводом для споров стали обвинения в адрес ряда представителей левых в антисемитизме и контактах с криминальными кланами. Чтобы выйти из тупика, бывший бургомистр столицы от СДПГ Михаил Мюллер предложил внести в преамбулу коалиционного соглашения пункт с осуждением антисемитизма и оргпреступности. В свою очередь, руководство левой партии все обвинения отвергает, заявляя, что решительно осуждает любые проявления розни и рассчитывает достичь компромисса с партнерами. Ну а премьер-министр Баден-Вюртемберга Чем Оздемир предостерег берлинских зеленых от альянса с левой партией. Политик призвал соратников предъявлять к левым те же требования, что и к альтернативе для Германии, когда речь идет об антисемитизме. По словам Оздемира, недопустимо оправдывать антиизраильские и антисемитские высказывания тем, что это лишь частное мнение отдельных членов партии. Канцлер Фридрих Мерц проводит сегодня консультации с главами немецких земель по поводу будущего бюджета Евросоюза. Страны ЕС рассчитывают до конца года согласовать 7-летний финансовый план на период с 28 по 34 годы. Еврокомиссия предлагает зафиксировать объем бюджета на уровне 1 триллиона 760 миллиардов евро с учетом инфляции. Эти средства планируют выделить на укрепление обороны, поддержку сельского хозяйства и развитие региона. ЕС. В Польше произошел пожар на ключевой наземной станции спутниковой связи Starlink, обеспечивающей интернет для Украины. Огонь уничтожил распределительный щит, а на месте происшествия спецслужбы обнаружили бутылку с зажигательной смесью. Власти Польши напрямую назвали инцидент преднамеренным актом саботажа и гибридной атакой российских спецслужб. Происшествие, добавлю, совпало по времени с инцидентом в Берлине накануне вечером из-за обнаружения неизвестного дрона. На время полностью пришлось остановить работу аэропорта. В захваченном российской оккупационной армией городе Олешке в Херсонской области на юге Украины разворачивается гуманитарная катастрофа. Населенный пункт оказался заблокирован и практически отрезан от поставок продовольствия из-за минных полей. Волонтеры и правозащитники сообщают о начавшемся голоде среди оставшихся жителей, а также о том, что российские военные оборудуют огневые позиции в жилых домах, используя мирных жителей как живой щит. Попытки согласовать безопасный эвакуационный коридор с помощью Красного Креста пока не увенчались успехом. Киев призывает Евросоюз ввести санкции против двух крупнейших российских бизнесменов Владимира Потанина и Владимира Лисина. В Украине отмечают, что недавнее исключение из списков Михаила Фридмана и Алишера Усманова создало опасный прецедент. Ограничения против металлургических гигантов отрезали бы их от европейского рынка. В свою очередь, представители бизнеса назвали эти требования недобросовестной конкуренцией. Эксперты подчеркивают, Евросоюз воздерживался от санкций из-за высокой зависимости собственной промышленности от поставок российского никеля и палладия. В Берлине до конца дня облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Сегодня максимум плюс 16, завтра погода будет примерно такой же. Начиная с субботы будет теплеть всю следующую неделю, по прогнозам, до плюс 24 градусов.
2: На дорогах.
1: И в завершении выпуска обзор берлинского трафика. Как всегда, основные затруднения на кольцевой трассе А100 в направлении Трептова между развязкой Шарлоттенбург и развязкой Функтурм пробка на 10 минут, а между Якоб-Кайзерплац и развязкой Шарлоттенбург правый ряд перекрыт из-за интенсивного движения. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на 97.2 FM. Это волна голоса Берлина. Здесь мы рассказываем о главных новостях в городе, стране и мире. Хорошего вечера.
2: 2 ноября Берлинская филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Цемпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти – великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.
3: Что происходит в Германии и что это значит для вас? Слушайте новую еженедельную программу на радио «Голос Берлина. Что происходит?». Журналист Людмила Шабуева разговаривает с экспертами, политиками, юристами и общественными деятелями о событиях, которые напрямую влияют на нашу жизнь. Забастовках, реформах, миграционных правилах, работе, школе, медицине и международных процессах. Мы разбираем не только новости, но и то, как все устроено и как в этом жить. Что происходит? По четвергам на радио «Голос Берлина».
4: Всем здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Что происходит?». У микрофона Людмила Шабуева. И сегодня у нас в гостях Игорь Эйдман, социолог, публицист, человек, который много лет занимается анализом российского общества и политических процессов. Поговорим об итогах выборов в Государственную Думу, о том, что они позволяют понять, о настроениях россиян, о состоянии экономики, устойчивости российской власти, перспективах войны и репрессий, а также о том, как голосовала российская оппозиция. Здравствуйте, Игорь.
5: Здравствуйте.
4: Игорь, давайте начнем с итогов выборов. Как вы оцениваете официальные результаты и что они на самом деле говорят о настроениях в стране?
5: Ну, результаты официальные чего? Выборов-то не было, по большому счету. Это были не выборы, это был фарс, это была абсолютная клоунада, я не знаю, как это назвать, какие-то грязные танцы, не знаю, битва каких-то фриков, да, на цирковой арене, я не знаю, что это назвать, да. И это была чисто в виде имитации. Никак, понимаете, можно ли было обсуждать выборы в Советском Союзе? Ох, результаты выборов в Советском Союзе. В этот раз набрали кандидаты единого блока коммунистов и беспартийных. 99%, 99,9%, а 99,7%. Ну, смешно же, да? Ну, абсурд. Это не обсуждается. Тут нужен был процесс, а не результат. Взяли, нарисовали сколько хотели, по большому счету. Значит, насколько я знаю, да, и это было и в публичном пространстве, и люди говорят, которые сейчас в Москве работают до сих пор, что администрация президента поставила задачу нарисовать, да, регионам, региональным руководителям, те, в свою очередь, избиркомам, нарисовать где-то 55% явки, 55% за Путина. Но, как всегда, рьяные российские чиновники... За Путина, за Единую Россию. Оговорился, но это, в принципе, одно и то же. Но, как всегда, рьяные российские чиновники перестарались и нарисовали еще больше, перевыполнили план, пятилетку в 4 года, но, как обычно, совок рулит, я уже сравнивал с советскими выборами. Они нарисовали еще больше, там, 58-59%. Ну, могли нарисовать 63%. Ну, что тут обсуждать? Нечего совершенно. Вот, можно было обсуждать только... Вот можно обсуждать только то, вот зачем многие там российские оппозиционеры, политэмигранты как-то не то чтобы всерьез отнеслись к этому клоунаде, к этому цирку, по крайней мере призывали в нем участвовать. Ну, что-то они там пытались изменить, и, ну, более чем сомнительно. Как можно изменить? Там же, понимаете, это мне напоминает, знаете, их поведение. Вот смотрите, в театре, да, всегда, ну, бывает такой, находится сумасшедший, который начинает вмешиваться в ход спектаклик. То есть, предположим, там, не знаю, значит, Отелло душит Дездемона, а какой-нибудь сумасшедший вскакивает и кричит: «Не трогай ее! Отстань!» То есть, вмешивает, ну, извините, уже расписан распорядок действий и неотвратим конец пути, как у Пастернака. То есть, уже все. Есть же пьеса, понимаете? Мимо пьесы все равно не будет. Этот сюжет будет развиваться так, как его написал Шекспир. Так что на этих выборах сюжет будет развиваться и развивается. Так, как его написал там Кириенко, администрация президента, И никаких изменений быть не может, и их, в общем-то, и не было. Чтоб там не кричи из зала, там, как там не вмешивайся, давайте мы за тех проголосуем, за всех, нарисуют столько, сколько нужно. А участие наших оппозиционеров и мигрантов, оно просто в это вносит, в это, в общем-то, тухлое действие, некий оживляж, да, ну вот пришли, взяли билеты на это тухлое действие зачем-то. Ну, что-то кричат с мест, но это как бы только оживляж вносит, так тут уже мертвый, то есть наоборот, то есть я хотел сказать, что тут люди засыпают уже просто мертвецким сном, а тут какие-то другие клоуны прибегают и вносят какой-то оживляж. Ну, я не знаю, для чего это им нужно. Конечно, у меня есть версия, но я могу вам об этом рассказать чуть попозже.
4: Ага. Ну, давайте про фальсификации поговорим. То есть вы сказали, что нарисовали явку, а фальсификации были и во всем остальном, когда они рисовали проценты Единой России и другим партиям? Или
5: да,
4: как вы считаете?
5: Да, я же сказал, нарисовали не только явку, но и нарисовали голоса за Единую Россию и за другие партии тоже. То есть был, как я уже сказал, план 55-55, а они его перевыполнили там 58-59, если мне память не изменяет. Вот, нарисовали, очевидно совершенно. Причем прикол заключается в том, что там где-то на местах перестарались рисовать «Единой России» за счет других клоунских партий и чуть не убили «Справедливую Россию». Но, извините, в сценарии или в этой пьесе, которую они инсценировали, там «Справедливая Россия» должна тоже пойти в Думу. Потому что чего же она выходила на сцену-то? Зачем она здесь фигурировала? Они быстренько переписали назад, сделали, добавили их голосов. Причем есть эта публикация, есть в интернете, то есть там прямо протоколы избирков, разных избирательных комитетов на местах избиркома. И там сначала переписано в пользу «Единой России», забрали у «Справедливой России» там 90% голосов. Потом, наоборот, переписали в пользу «Справедливой России», потому что им надо было срочно накидать «Справедливой» тоже голосов, потому что она не проходила в Думу, потому что они, как я уже сказал, перестарались. Угу. То есть все это абсолютно, все это нарисовано, все это расписано заранее. В этот раз нужно было продемонстрировать единство, Марк, как опять-таки вспоминаем советские времена, раз выборы совпали. Значит, и времена тоже вспоминаем советские. Значит, морально-политическое единство советского народа. Вот такой термин был. Я такой аксакал, что я помню еще все это. Вот надо было продемонстрировать морально-политическое единство россиян, сплотившихся в едином порыве вокруг трона Путина и войны. Вот они это и продемонстрировали, нарисовали все, что нужно. Единственное, как бы вот что в этом есть, может быть, какой-то действительно, ну, информация, что ли, реальная информация. Явно совершенно, что Путин не собирается прекращать воевать. Ему нужно демонстрировать поддержку войны, то есть ему поэтому так много нарисовали. Поэтому избирательная кампания, кстати, не только «Единой России», но и других партий во многом крутилась вокруг военных тем, консолидации общества вокруг фюрера. Значит, все эти темы тоже военные, эти СВОшники, СВОшники тоже были во всех списках, во всех. Значит, ну, у «Яблока» их не было, но «Яблока» и не допустили, как мы знаем. И, собственно, это демонстрирует, что Путин воевать не прекратит, он собирается воевать дальше, продолжать до, как он-то считает, до победного конца, а в действительности до своего позорного конца он будет воевать. Это тут никуда не денешься. Если бы даже, не дай бог, он бы прошел там через Украину, он бы напал там, не знаю, на страны Балтии или Польшу. Так что здесь это как неутешительные такая информация, нас, наверное, не радует. Пока Путин жив, будет война. Вот эти выборы это продемонстрировали.
4: Угу. А вот давайте про оппозицию, которая, как вы сказали, вносила оживляш. Вот споры были по поводу того, идти на выборы, не идти на выборы, голосовать за любую партию, кроме «Единой России», или портить бюллетень. Какой вы точки зрения, скажем, были ближе?
5: Я считал, что надо игнорировать этот позорный фарс. Понимаете, игнорировать. Почему? Ну, понимаете, я небольшой поклонник Солженицына, но небольшая такая публицистическая работа у него есть, достаточно хорошая, интересная. «Жить не по лжи». Вот. Значит, ну, призыв был такой, опять-таки, к советским людям, а так у нас такой сейчас махровый совок сталинских времен, уже даже не брежневских, то вполне актуальный. Значит, жить не по лжи, раз советский человек не может открыто противостоять лжи, потому что вот посадят там и так далее, убьют, то хотя бы не соучаствовать в лжи. Ну вот что такое эти выборы? Это ложь, большая ложь и большая лажа. Ну и зачем в этой лаже и лже соучаствовать? Приходи тут. Сорвать, как я уже сказал, не удастся. Сколько ни кричи, Отелло не души Дездемону, он ее задушит, потому что так Шекспир прописал. Сколько ни кричи, там, Единую Россию долой, там, да, все равно все будет нарисовано. Ну зачем в этом дурь? Ну просто дурь свою показывать, я по-другому не могу сказать. Зачем в этом соучаствовать? Вот. Тут есть еще какой момент интересный, да, что яблоко, вот я не осуждаю, нет, тут ни в коем случае, почему? Потому что их демарш, яблоко, что они выдвинулись и объявили, что они там за мир, их заставил власть их снять, и он продемонстрировал, что, в том числе западным людям, которым интересно, да, что там в России происходит, есть там какие-то демократические процедуры, но не все понимают реально, что никаких нет процедур реально. Вот это снятие яблока, это как бы, ну, крест, все, ну, понятно, они сняли там единственную партию, которая призывала к миру. И в этом смысле яблоко свою роль сыграло. Но дальше, дальнейшее участие в выборах после снятия яблока было абсолютно бессмысленно. Бессмысленно абсолютно. И более того, даже вредно, как я уже сказал. Это было соучастие вот в этом фарсе, который стал очевидным совершенно, без и придания ему какой-то живости. Еще знаете, какой интересный момент, хотелось бы об этом сказать. Я слежу за итогами выборов в европейских столицах, вообще как бы в странах, где релоканты у нас пасутся новые. Значит, практически везде с большим отрывом победили новые люди. Почему? Потому что, видимо, эти наивные, новые люди не наивные, а вполне циничные люди. А то, кто за них голосовал, наивные люди. Вот партия наивных людей, она считала, что новые люди какая-то антивоенная или, может быть, какая-то невоенная даже партия. В действительности она абсолютно провоенная, такая же, если не хуже, чем «Единая Россия». Причем провоенная даже, действительно, как я уже сказал, если не хуже. Может быть, даже хуже «Единой России». Почему? Потому что там есть молодые и достаточно ушлые люди, толковые, а не старые пердуны, простите, которые в «Единой России» пасутся. Например, в руководство этой партии входит такой Алексей Чадаев, да, значит, известный блогер и так далее, но политолог, но главное-то не в этом дело. Он один из главных энтузиастов военного дронастроения в России. И руководитель крупной организации, которая занимается разработкой военных дронов. И причем, да, и причем он был энтузиастом этого дроностроения военного, еще когда это было не модно. То есть в новых людях входят вот такого типа товарищи, в кавычках, которые нам не товарищи. То есть людям не просто провоенные, а еще и там всякие инициативники, энтузиасты, какие-то новаторы. Они нам такие тут на всю... Вот мы живем там в Германии, тихо. Некоторые люди голосуют за новых людей. А потом эти дроны от новых людей, от того же Чадаева, сюда полетят на Берлин. Я этого совершенно не исключаю, не утверждаю, конечно. Но угроза такая, безусловно, есть. Об этом говорят официальные лица немецкие, включая это министр обороны и канцлер. Так что вот так вот. То есть этих наивных людей, которые голосовали за новых людей, просто обманули, сказали, не голосуйте за «Единую Россию», вы что-то добьетесь. Да, да, добивайтесь. Понятно, что они в любом случае нарисуют сколько хотят, но сам факт того, что за них вот проголосовали в столицах, там все такое, это повышает их вес. Вес, в том числе аппаратный вес в российской в системе власти. А повышать их аппаратный вес очень опасно, потому что, как я уже сказал, там люди ушлые и толковые, в отличие от старых пердунов, чиновников из «Единой России». То есть это очевидный вред, вот эта вся кампания. Не голосуйте за ядро, голосуйте там за кого-то. Думают, а за кого? Ну, вот новые люди. Почему? Ну, вот они новые. А чем они новые-то? Новые фашисты, да, новые. Знаете, кстати, ведь вообще-то, если уж я люблю исторические примеры приводить, потому что все в истории повторяется, в фашистских государствах тоже были разные сорта или фашизма, или и были более радикальные, менее. Предположим, например, в Венгрии при Хорте, да, адмирал Хорти был такой, да, он был такой консервативный фашист, союзник Гитлера, все такое. А за спиной у него маячил более активный такой нацист откровенный, Салаши, который его сверг в 40... при помощи немцев, естественно, немцы его свергли, в 1944 году, когда Хорти задумал о сепаратном мире. То есть и у этих «Единой России», у старых консервативных фашистов, и за спиной маячат всякие Чадаевы, то есть новые нацисты, более активные, более харизматичные энтузиасты. Ни в коем случае их нельзя поддерживать. Да, надо, если уж бойкотировать, или если уж призывать, или вызывать у избирателей негативные отношения, то ко всем сортам этого дерьма, извините, фашистского, который сидит сейчас в Государственной Думе и пасется там в московских разных организациях правительственных.
4: А как к социологу вопрос. Сейчас гадают, сколько бы вот партия «Яблоко» могла набрать, если бы она участвовала в выборах. Вас интересовал этот вопрос? Есть ответ?
5: Ну, конечно, это во многом это праздный разговор, потому что их и поэтому и не пустили, чтобы они там не имели возможности, во-первых, нарисовать-то бы им нарисовали сколько угодно, там, не знаю, 1% бы нарисовали и все, сколько бы они ни набрали. Но участие в выборах им позволяло бы выходить на всякий телевизор, там, на дискуссии. И что они делали в партии ЛК? Они пытались легализовать в российском публичном дискурсе мирную какую-то повестку. Не, да, не повестку там проукраинскую, конечно, нет, за это сажают в России, а просто вот мирный, легализовать, мы за мир, как бы все за мир, мы против всего плохого, за все хорошее. Вроде бы, что в этом, да, такого? Я вот тоже вспоминаю опять советские времена, там тоже все были за мир, и была такая борьба за мир, как шутили, что камня на камне не оставалось. Вот, но путинский фашистский режим, он еще более радикальный,
4: кровожадный,
5: чем советский. Mm-hmm. Тут даже нельзя просто, не знаю, даже просто говорить «я за мир» уже все. Это уже выходит за рамки разрешенного публичного дискурса. И поэтому «Яблоко» и убрали. Да, там оставили некоторое количество, не всех, мажоритарных кандидатов, но за них тоже смысла не было голосовать, потому что ясно было, что за них им нарисуют меньше, чем конкуренты. И действительно ни один не прошел, мажоритарный, ни один. Прошла партия «Яблоко» прошло в законодательное собрание Новгородской области. Но, друзья мои, это, видимо, разрешили они. Почему? Ну, во-первых, показать все-таки демократию какую-то. А во-вторых, ну, ЗАГС-собрание это, ну, крайне вторичные вещи. Там их там будет немного, они там будут изолированы, и они никак не, там, не помешают. И, в общем, явно совершенно Новгородская область депрессивная. Ну, думаю, пусть там пасутся. Ладно, хрен с вами. Такую резервацию небольшую, да, для последних из недоистребленных индейцев демократических оставили. Вот, так что это тоже было бы бесполезно. Сколько бы они набрали, да, вот если бы вдруг случилось такое чудо, их бы допустили и дали свободно агитировать. Я думаю, прошли бы в Думу. И, кстати, если бы не рисовали, конечно же,
4: да.
5: если вдруг представим себе, что эти выборы честные. Они бы набрали бы много, они бы прошли бы в Думу. И, кстати, опросы тоже об этом свидетельствуют. Экстрим Скан и Хроники, и другие. Вот, значит, набрали больше 5%, я в этом не сомневаюсь. Вообще, их электорат, электоральная база, объем электоральной базы «Яблоко», я думаю, в России так вот предельный. Но процентов 15. Процентов 15, плюс-минус. Значит, почему? Потому что примерно 15% даже при нынешних соцопросах, да, когда люди побаиваются вообще говорить правду многие, они все-таки дают ответы противоположные мейнстриму, противоположные тому, что говорит телевизор, да, в том числе и по поводу войны. И вот эти люди могли проголосовать за «Яблоко». Так что вот максимум, я говорю, это 15. Но с другой... Вот именно вот если бы вдруг бы вся мирно, скажем так, все, кто за мир, или, скажем так, все, кто готовы даже не просто закончить войну в России готовы все и с радостью, может быть, кроме Путина, я уж про него говорил, включая там, я думаю, вояк, там, генералов там всех прежде всего. Они уже давно хотят вернуться в свои баньки там и так далее.
4: Да, возможно, даже ближайшего окружения.
5: Да и ближайшего окружения тоже, безусловно, вы правы. Вот, хотят они закончить на каких-то таких условиях, чтобы все у них было классно, чтобы они могли продать это народу, населению, уж честно скажем так, быдлоплебцу российскому, продать это как какую-то победу, успех и прочее. Но в России есть и вменяемые люди, которые готовы без вот этого, этих фанфар, просто ради мира, чтобы скорее это весь ужас закончился, что готовы убраться из Украины, с оккупированных территорий. Вот моя оценка таких примерно 15%, которые сейчас готовы. Если завтра начнется... Вот это, поэтому, кстати, «Яблоко» не допустили. Потому что если бы завтра россияне услышали по телевизору, что призывы к миру, вот, и они бы решили, слушай, уже за это не сажают, значит, это уже можно. Они бы вылезли из-под шконок и тоже стали требовать мира. Я же это все видел, понимаете, опять мы вспоминаем советские времена. Я прекрасно помню времена перестройки, да, и предшествующие перестройки время. И жил я в Нижнем Новгороде, не в Москве, да, где еще оставались какие-то островки, значит, ну, если не свободы, то какой-то фронды там где-то еще какие-то. В Нижнем Новгороде этих островков практически не было, да. Было там пару отказников еврейских и еще каких-то пару недобитых диссидентов. И то там они уже все их были на цирлах, потому что, ну, их прессовали очень сильно. Никаких островков свободы. Никакого вообще даже телодвижения не было. Там против войны афганской, против, значит, цензуры, я не знаю, против тех же выборов фальсифицированных. Сидели все тихо, как мыши, пока не вышел Горбачев и не сказал: можно. А, ну раз можно, тогда все, ну не все, но многие, значит, активизировались. И начали, значит, стали пламенными демократами, другие, наоборот, стали какими-то ура-патриотами. И в таком духе. А до этого, ну, на кухне, да, поругать чего-то там, поспорить. Но тоже не всерьез все это. Тоже не всерьез, абсолютно.
4: Интересно, бы это только молодежь могла так отреагировать на какого-то нового Горбачева? Остальные люди, вы не считаете, что разочаровались во всем?
5: Нет, я именно об этом и говорю, что на какого-то нового Горбачева отреагировали бы все. Вот завтра просто бы вышел, даже что там Горбачев, вышла бы там какая-нибудь Андреева, да, диктор телевидения, или кто она там, ведущая, и сказала бы, ну, естественно, не от своего лица, а от имени там, не знаю, какого-нибудь Совета Безопасности России. Совет Безопасности России собрался на свое заседание какого-то числа, да, значит, обсуждались вопросы, как почти по известной песне Галича, там, я не знаю, значит, охрана Москвы от украинских дронов, да, значит, бедственное состояние психического здоровья Владимира Путина. И, значит, по пункту 3 принято решение, значит, отправить Владимира Путина на принудительное лечение в Казанскую спецпсихбольницу. А временным исполняющим обязанности, согласно Конституции, становится премьер-министр Мишустин. Все, никто бы не вякнул. Не вякнул бы никто. А следующим пунктом, предположим, опять она читает, значит, принято решение вывести войска из Украины, потому что и признать это, значит, решение о введении войск, большой ошибкой, прочее. Начинаем переговоры с Европой, с Америкой, там, с Украиной, о мире, о снятии санкций, о открытии границ, о новом, новой там перестройке. И завтра там митинг на площади, Красной площади, ура, там, да здравствует, с американскими флагами, с украинскими флагами люди пойдут. Запросто все будет, запросто. Понимаете, россиянин средний, он лишен субъектности. Он, я уже говорил, 15% вот могло проголосовать за Яблоко, еще 15% это вот такие люди, как я уже сказал сегодня, да, это такие активисты, фашисты-активисты, еще 15%. А 70% это абсолютно лишенные субъектности масса, которые можно, власть может повернуть в любую сторону. И на войну погнать, и наоборот, значит, сделать так, чтобы они требовали, там, не знаю, мира или и улучшения отношений с Западом. То есть что угодно вообще.
4: Слушайте, вы упомянули про психическое состояние, да, Путина. Не могу вас не спросить после его слов про касаток и там медведей, да, знаменитая эта его фраза. Вы, правда, не думаете, что, может быть, стоит всерьез обсуждать уже его психическое состояние?
5: Ну, это обсуждается давно всерьез, абсолютно. Да, есть, я читал, знаете, лет еще 5 назад, даже до полномасштабного вторжения, один мой знакомый немецкий политолог был в Штатах на такой закрытой конференции, материалы, которые не публиковались, и он привез небольшую такую справочку от одного американского, тогда еще были демократы, поэтому перед Путиным пиетета не было такого, как сейчас есть у Трампа. И они так спокойно, совершенно такой разбор, типа заочное, заочное обследование психического состояния здоровья Путина и его личности. Ну и там вывод такой совершенно очевидный, что он, в общем, неадекватен. Что, да, что у него очень серьезные проблемы, а не преследования очевидные совершенно. Ну, такие вещи, как то, что он там прячет своих детей, например, свою нынешнюю жену Кабаев, дочек, ну ладно, это, предположим, там он не оформленный, а может и оформленный, никто не знает отношений. Но реальных дочек его прячет под какими-то чужими фамилиями были. Даже Сталин не прятал своих детей. Ну, Сталин тоже параноик был. И тоже очень боялся за себя и все такое. Но даже Сталин не прятал своих детей. Он, тот же там Василий Сталин был совершенно легальной фигурой в советском бомонде. И никто не сомневался в том, что он сын Сталина. Mm-hmm. Ну, то есть, ну, там множество примеров, которые выделяют его высказывания, которые, которые демонстрируют, что у него абсолютно параноидальный склад личности, что он неадекватен, что он везде, он страшно, страшный трус, он боится ножа в спину постоянно, он им движет вот эта паранойя, ну и прочее, прочее.
4: Уважаемые наши слушатели, интересный разговор, у нас не хочется даже прерывать, но мы вынуждены уйти на короткую паузу. Мы сейчас обязательно вернемся, не переключайтесь.
6: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.

0: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: Всем еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Игорь Эйдман, социолог, публицист, человек, который много лет занимается анализом российского общества. И мы продолжим. Я не знаю, правильно ли я понимаю, про эти выборы вы писали или нет, но на вашем канале Эйдман Ньюс вы сказали о том, что собираетесь идти на выборы всей семьей. Это вы про эти выборы имеете в виду?
2: Я, конечно же, имел в виду выборы, немецкие выборы.
1: Немецкие выборы. Да. А я уж думала, вы в российское посольство сходили заодно.
2: Нет. Дело в том, что я решил так немного подколоть, что ли, или разыграть читателей. Они знают прекрасно мою позицию по отношению к российским выборам. Я сказал, я, говорит, буду участвовать в выборах. И только в конце объяснил, что это выборы в законодательное собрание земли Берлин. Вот, собственно, я в них участвовал, и это действительно демократические выборы. В российских выборах я бы, конечно, как я уже сказал, не стал участвовать, да и уже давно не могу. И более того, я в российское посольство бы тоже бы не пошел, учитывая, что против меня в России возбужден целый букет уголовных дел, политических, естественно, по политическим статьям, там, дискредитация армии, за посты обучены, вот такого рода. Mm-hmm. Не донесение на себя, что я иноагент. Ну, такие бредовые совершенно статьи. Ну, вот.
1: Давайте поговорим еще про победу в Саксонии-Анхальте. АФД там получила почти 44%. И насколько, как вы считаете, успех АФД связан именно там, с миграцией, насколько с экономикой, недовольством правительством Мерца, войной в Украине, расходами Германии на ее поддержку? Ваше мнение?
2: Да, вы знаете, я, конечно, не являюсь экспертом по немецкой внутренней политике, но так как человек, давно живущий здесь, как гражданин Германии, как человек, который участвует в выборах, я все-таки, наверное, имею право тоже свое мнение высказать. Я слежу, конечно же, за выборами в Германии очень внимательно и слежу за оценками, которые есть, и в русскоязычной среде в том числе. Я считаю, что вот те алармистские настроения, которые в русскоязычной среде присутствуют по поводу последних земельных выборов, не только в Саксонии-Анхальт, но и в Мекленбург-Померанин, и в Берлине, и в других местах. А вот этот алармистский стиль, он абсолютно, мне кажется, не оправдан. Да, АФД везде как бы набирает, но какую-то угрозу представляет она только на востоке Германии. И вот параллельно с выборами, которые были вот недавно совсем, да, в Берлине в том числе, были выборы не земельные, а муниципальные на западе Германии, в Нижней Саксонии. И там первые два места, как и обычно, у христианских демократов и социал-демократов. АФД присутствует, 15% всего набрало. Да, там тоже есть рост, потому что до этого там вообще был 5% АФД. Но он ограничен, этот рост. И все-таки большая часть немцев живет на западе Германии. И запад Германии – это основной источник бюджетных пополнений, основной экономический мотор развития Германии. И там, в общем, такой угрожающей ситуации нет. Хуже на востоке, да. Но, опять-таки, мы видим, что и на востоке Германии АФД пока не пришло к власти ни на одной земле. Да, в Саксонии-Анхальт есть такая угроза. Если еще одна пророссийская партия, помимо АФД, блок Сары Вагенкнехт, вступит все-таки в коалицию, то у них есть шанс у Альтернативы фюр Дойчланд, у АФД, сформировать там правительство. Но это единственное. В Померании такого нет. Там будет социал-демократическая глава правительства, дама. И АФД там пролетит, как фанера под Парижем. Почему так происходит? И шансов у АФД в целом нет захватить власти в Германии. Чтоб там, причем очень часто российские какие-то эксперты говорят, о, все там, сейчас АФД придет, все такое. Ну, вы знаете прекрасно, тоже живя в Германии, что в Германии для того, чтобы прийти куда-то к власти, даже на уровне земли, нужно коалиционное правительство, коалиционное соглашение. Я уже не говорю на федеральном уровне. Всю историю Германии были коалиции, были коалиционные правительства, да? Разные коалиции были, они распадались, но всегда, ни одна партия не завоевала абсолютного большинства. И АФД никогда не завоюет на федеральном уровне абсолютное большинство. Она даже, как, даже в той же Саксонии-Анхальт, маленькой, восточной, депрессивной достаточно земле, она и то все-таки не завоевала абсолютное большинство. А никто не хочет с ними вступать в коалицию. Никто. Даже блок Сары Вагнер до последнего момента не хотел вступить. Но вот моя личная версия, что так как у них хозяин один, и у АФД, и у Сары Вагнер сидит он в Кремле, что на Сару Вагнер просто надавили. На нее надавили в Тюринге, где она могла тоже войти в коалицию с АФД, но ее люди там вошли в коалицию с традиционными партиями. Она, в результате они вышли вообще из блока и продолжают быть в коалиции с традиционными партиями, с христианскими демократами, с социал-демократами, но не с АФД. Но им пришлось выйти из своей партии, из блока Сары Вагнер. А здесь на нее надавили, она вот готова, видимо, в Саксонии-Анхальт, скорее всего, с ними сформировать правительство. И то неизвестно, как ее партия еще к этому отнесется. Mm-hmm. Но на уровне федеральной, во-первых, она проигрывает все другие земельные выборы, она и блок Сары Вагнер, она и Саксония-Анхальт еле прошла, там 5 с небольшим процентом. То есть у АФД нет коалиционных партнеров, никто с ними не заключит коалиционное соглашение на федеральном уровне. А значит, они никогда не придут к власти. Надо сказать, что НСДАП, национал-социалистическая немецкая рабочая партия Гитлера, она ведь тоже пришла к власти, она тоже не получила абсолютное большинство. Она пришла к власти только исключительно из-за того, что как бы приличные правые партии, партия Центра, националисты Гугенберга и другие правые, они вошли как бы с ней в коалицию. Поэтому в Германии, ну, немцы политический правящий класс, они знают историю, люди образованные. Поэтому у немцев, у немецких политиков мощнейшая аллергия на союзы с нацистами, с фашистами. И с ВСФД поэтому никто не хочет вступать в союз. Из приличных людей, я уже сказал, единственный может быть Вагнер. Так что на федеральном уровне это нереально. А на уровне земель, ну, на какие-то восточные земли, ну, может быть, на какое-то время АФД войдет в правительство вместе с тем же блоком Сары Вагнер. Но это ни на что не повлияет. Это
1: то есть вот эти опасения, что через два года АФД может вообще захватить власть в Германии, вы считаете необоснованными?
2: Абсолютно необоснованно. Я давно живу в Германии. И был во многих местах, я не верю, что просто такого быть не может, что Берлин проголосует за АФД, что за АФД проголосует Бавария, ну никогда, что за АФД проголосует, там, не знаю, Северная Рейн-Вестфалия, ну никогда, такого просто не может быть, понимаете, там совершенно другие люди, это вот в глубинке восточно-германской, да, это запросто может быть. Но не дальше. Даже в Восточной Германии крупные города не голосуют так за АФД, как Глубинг. Понимаете, это люди, я их не осуждаю, мне их действительно просто жаль. Это люди разочаровавшиеся, люди, живущие в очень тяжелых достаточно обстоятельствах. Им нужен какой-то образ врага, чтобы объяснить свою депрессивную, в общем-то, районы, депрессивную экономику, в которой они живут, депрессивную жизнь, по сути. Там, кстати, иностранцев-то нет практически, но АФД им рисует этот образ врага. Вот смотрите, это вы плохо живете, потому что в Берлине много, там, не знаю, иммигрантов, или в Гамбурге много. Это абсурд чистой воды, но люди покупаются на это. Знаете, это действительно восточная глубинка Восточной Германии, это очень депрессивные места там. Я вот могу просто по себе сказать, да, когда приехали мы в Германию с семьей, сначала в Лейпциге первое время жили, ну, много путешествовали, да, и думаем, куда бы там съездить? Ну, давай просто сядем на поезд и остановим, на первой станции сойду, трава по пояс. Куда-то от Лейпцига в глубинку уезжали, выходим, ну, просто тоска уже находила сразу же. Заходим в какую-то, в магазин какой-то. Извините, а какие у вас здесь есть Sehenswürdigkeiten, достопримечательности? Достопримечательности? Какие достопримечательности? Вот у нас парк Асса есть. Ну, понимаете, вот там, конечно, голосуют за АФД. Я надеюсь, что это все временно тоже. Потому что Германия, Западная Германия, в том числе земли западногерманские, тратит много средств через бюджет для того, чтобы поднять Восточную Германию. И мы видим, что тот же Лейпциг, например, прекрасно уже отреставрирован, особенно в центре, прекрасный город, замечательный. И Дрезден тоже, но доберутся и до глубинок. И я думаю, что вся эта волна схлынет, волна протестного голосования, так вот за ультраправы, вот, схлынет.
1: А вот насколько вы сказали, что хозяин сидит в Кремле ОФД, насколько все-таки пугает, или неужели на самом деле Путин, у Путина такое влияние на мировую политику, что у него здесь, получается, есть своя партия?
2: У него даже две своих партии в Германии. Это, как я уже сказал, АФД и блок Сары Вагенкнехт. Значит, одна правая, другая как бы левая. Значит, это чистой воды разводка в стиле российских политтехнологий. Я еще помню, Эдуард Лимонов продвигал все время эту идею, что нужно наступать, разрушать центры и разрушать господство истеблишмента ударом с двух сторон, сложить ультраправых антисистемные силы и ультралевых антисистемные силы. Вот они тоже пытаются, российские политтехнологи, Кириенков прежде всего, который рулит этим. Там люди из администрации президента, там все их, это, ну, что называется, гуглится насчет раз. Все фамилии известны, там некий Илья Гамбашидзе, там Харичев из АП, ну и прочее. Вот они там, агентство социального проектирования, они строят вот эти планы разрушения западного мира, дискредитации демократических политических институтов, дестабилизации ситуации, и главный их объект — это Германия. Германия — ключевая страна Евросоюза. Вот они двумя колоннами наступают, да, Эрсте колонна маршрут — это АФД, Цвайте колонна маршрут — это блок Сары Вагенкнехт. Но, как я уже сказал, их возможности ограничены. Потому что все-таки и Западной Германии им не сожрать, а на Востоке их успех тоже не будет абсолютным. Значит, что касается могущества. Ну, я же сказал, да, они могут это, вот этих людей они могут контролировать. И то, надо сказать, что и в АФД, и в блоке Сары Вагенкнехт есть люди не московские. Нет, я же сказал, даже мы это видели в Тюринге, когда они кинули в Сару и вошли в коалицию не с АФД, а с традиционными партиями. И даже в АФД есть люди не московские. Но есть абсолютно продажные. Вот, и, кстати, некоторых уже брали за руку. Там, не знаю, Максимилиан Кра, например. Они еще и у китайцев бабки берут. И у русских, и у китайцев. Или, да, вот, то есть... Это очевидно. Ну, из тех скандалов, которые были, да. Вот, значит, история с неким Владимиром Сергеенко. Это такой был псевдописатель, значит, российский, который здесь обманным путем получил гражданство, работал в Бундестаге помощником и прочее. Возил на личман из России просто. И здесь раздавал АФДшников, в том числе пытался спровоцировать запрос депутатский, обращение в суд со стороны депутатов АФД. Они даже согласны были по поводу поставок тяжелого вооружения Украине. И это все оплачивалось Кремлем. Дальше, значит, небезызвестный персонаж из Украины, да, который, вот сейчас, естественно, в России, потом его обменяли. Значит, у него было радио называлось оно «Голос Европы», Медведчук фамилия.

0: Понимаете, да, то есть форма взятки такая, через легализацию, легализованная. Вот. Но ничего, взяли их за жабры, теперь это радио же, естественно, куда-то переместилось, оно в Чехии было изначально. Это второй эпизод. Ну, в общем, таких эпизодов не буду сейчас вас утомлять, множество. Да, они покупают, элементарно покупают депутата от АФД. И Сара Вагенкнехт давно на крючке у Кремля сидит. Я это знаю еще и потому, что мне рассказывали еще достаточно давно российские журналисты, которые работали на государственных СМИ, что вот про Германию пиарить, еще бы это было, по-моему, даже до взлета АФД. Прежде всего, она была в линке Сары Вагенкнехт тогда. Прежде всего, Сара Вагенкнехт. Это друг России, ее надо всегда пиарить. То есть она именно так воспринималась уже годами. И там целое гнездо, там ее бывший муж, который тоже абсолютно пророссийский, ну и так далее.
1: Недавно обсуждалась широко тема закрытия русского дома, поскольку вы тоже давно живете в Германии и давно в Берлине. Не могу вас не спросить, что вы думаете, но это стало ответными мерами после обнаружения дронов в аэропорту Лейпцига, как мы знаем, да, и вот после этого объявили власти Германии о том, что русский дом необходимо закрыть. Много по этому поводу споров, находятся ли там шпионы или не находятся. Вот что вы думаете?
0: Знаете, у меня глаз наметанный, я все-таки давно в Германии, но большую часть жизни я все-таки в России провел. И для того, чтобы понять, находятся там шпионы или нет, и вообще ГБшники или ФСБшники, достаточно просто пройти там через... Сейчас уже их нет, но раньше они сидели. Через вахту, через службу охраны, то есть там сидят такие ребята... В костюмах, да, вроде бы, в штатском, но у них на лице все написано, ГБУХа вот такая, вот просто вот, огромные это, буквы у них, светящиеся на лбу, КГБ, ФСБ, понимаете, то есть там, конечно, был рассадник, я не говорю, что там все были пророссийские, вернее, все были агентами России, да, внутри. Нет, там, наверное, были... Я могу вам такое сделать признание, что когда я приехал в Берлин, моя дочка ходила на английский к некой учительнице, которая снимала комнатку в русском доме. Я думаю, что это учительница английского, но это недолго было потом. Я сказал, нет, я тебе туда больше тебя не поведу. Я через этих уродов, да, КГБшных больше проходить не буду. Но, тем не менее, несколько раз она там была. Ну, конечно, я думаю, это учительница английского, никакого отношения к российской специальности службы не имела, да, но вот некая база, грунт, да, значит, это, конечно же, спецслужбистские. Там огромные помещения, там, я думаю, техники было шпионской полно, и все эти рожи ФСБшные там паслись, и там следили, я думаю, за... посольство этим занимается, да, что следят за всеми. Ну, и русский дом, это как был филиал посольства. Кстати, и Аэрофлот тоже, который там еще, я не знаю, есть?
1: Да, нет, есть.
0: Это тоже филиал ФСБ, то есть это все... Просто немцы решили немножко им, скажем так, помешать работать. Вот. Понятно, что полностью прекратить это невозможно, но хотя бы помешать.
1: У нас, вы знаете, осталось еще буквально несколько минут, а мне хотелось бы вернуться к теме России и спросить, что сейчас нам всем ждать от, ближайшую осень, зиму. Во-первых, может ли быть мобилизация, хочу узнать у вас. И, во-вторых, там сейчас много говорят о том, что Путин может напасть на НАТО. Есть ли такая угроза, как вы считаете?
0: Да, начало мобилизации. Я общаюсь периодически с правозащитниками, которые занимаются защитой прав призывников, там, российских, кого гметут в армию, а те, кто в армию идти не хочет. И они помогают им как-то сбегать, отмазываться. Они говорят, что к мобилизации все технически все готово. То есть, если будет политическое решение, то это все. Уже и границы закроют, и начнут грести. То есть, все зависит от политического решения. Пока Путин не решается принять это решение, мы же говорили об этом, он же трус, и он боится делать резкие движения. Он, кстати, никогда бы и на Украину не напал, если бы понимал степень тяжести содеянного, да, что он в результате завязнет в такой долгосрочной, широкомасштабной, кровопролитной войне. Он думал, он же дурачок еще к тому же, он думал, что он там за две недели уже в Киев захватит, а все его клевреты халуи, они ему, естественно, говорили то, что ему приятно было слышать. А, ничего, мы сейчас выйдем, там Росгвардия уже едет с дубинками, выйдут какие-нибудь бандеровцы, в Киеве на улице, а Росгвардия к дубинкам, и все, отлично. Вот только он поэтому и влез. И он боится устраивать мобилизацию, не знает, чем это может закончиться, потому что та волна мобилизации, которая была в 22-м году, это был очень

0: стресс для российского общества и для российского государства. Помним, сотни тысяч людей к границам побежали, все это, хаос начался и прочее. Я думаю, что он будет тянуть до последнего. Только когда он поймет, что все, у него он точно не сможет выиграть войну без этой мобилизации, и точно эту войну будет, проиграет. Вот тогда он начнет, приступит к этому. Вот. Но я не исключаю, что это произойдет вот в ближайшее время. Но может это еще какое-то время еще и потянет. Технически, как я уже сказал, к этому все готово. Что касается нападения России на страны НАТО. Ну, пока они завязли в войне с Украиной, у них нет ресурсов на широкомасштабную войну против стран НАТО. Вот если бы они, не дай бог, победили бы в Украине, то, конечно, они бы легко могли войти сначала в Молдову, например, которая не является членом НАТО и поэтому является легкой жертвой для России. Армия там в Молдове символическая. Потом бы они, может быть, и в страны Балтии вошли. Но пока там идет война, они широкомасштабную войну, я думаю, не готовы вести. Но провокации разные... Они не только делают, они все чем дальше, тем больше, что называется, этим занимаются. И следует ожидать, что все разного рода провокаций будет больше, в том числе и в Германии, например. И террористические акты, диверсии, информационные провокации, хакерские атаки. Все это идет и будет усиливаться. И какие-то, может быть, более масштабные будут провокации в сторону Польши, в сторону стран Балтии, какие-нибудь локальные вторжения дронов, например, может быть, или еще что-то. Вот, но, и как я уже сказал, широкомасштабная война, у них ресурсов только поэтому. У них нет ресурсов. У них сейчас нет ресурсов ни на что. Они в Украину вывели войска, это известно из многих мест, где традиционно они паслись. Они поэтому Сирию потеряли, потому что у них не было ресурсов отстаивать марионеточный режим кровавого палача Асада, которого они так долго отстаивали, просто потому что они все ресурсы угробили в Украине. А так бы они, конечно, бы подавили бы там вот это наступление. Так что в широкомасштабную войну до окончания войны в Украине против НАТО, России, я не верю.
1: А когда они часто говорят про ядерную войну, ну, то есть продолжается, да, эта риторика, мне попадаются новости нередко, что они нацеливаются на Берлин или, ну, в целом на Германию. Вот почему именно Германия и Берлин?
0: Ну, потому что все-таки это носит в значительной степени с их стороны шантажистско-спекулятивный характер. Они пытаются немцев запугать. Потому что немцы современные, они люди, среди немцев много пацифически настроенных граждан, да, и они люди миролюбивые, они воевать не хотят, войны боятся, правильно делают, все мы боимся войны. Конечно, для них ядерное оружие, это все страшно. Но надо сказать, что я слежу тоже за ситуацией. В 22-м году, когда только началась широкомасштабная часть агрессии, потому что агрессия России против Украины началась в 2014-м, захвата Крыма, но в 22-м году в начале в Германии была очень напряженная ситуация в общественном мнении, люди боялись широкомасштабной войны, что сейчас нападут на них, что может быть ядерная война. Но, как известно, как говорят в Одессе, да, шутка, повторенная дважды, уже не смешна, то же самое с угрозами. Они уже задолбали, российские пропагандисты, повторять одни и те же угрозы. Да мы сейчас, да мы вас. Тут какой-то этот карлик, алка-алка-карлик Медведев откуда-то там вылезает из-под стола, что-то там вякает. Да мы, ох, мы сейчас на Берлин, бла-бла-бла. Уже это всерьез не воспринимается. Немецкая общественность не воспринимает всерьез. Она знает, что война не исключена, и Германия готовится к такой угрозе. Не то, чтобы она уверена, что будет война, но угроза есть. К отражению этой угрозы готовится. И все это делается довольно спокойно. И, кстати, на этих выборах, которые мы вспоминали, была тема войны, и Сара Вагенкнехт тоже, как обычно, своя это псевдопацифистская, действительно пророссийская риторика, и другие, но, тем не менее, это не было главной темой. Не было главной темой. Это тоже говорит о том, что Германию запугать не удалось.
1: Спасибо большое. Время нашей программы подошло к концу. У нас в гостях был Игорь Эйдман, социолог, публицист. Спасибо вам большое за этот разговор. Было крайне интересно. Спасибо нашим слушателям. Вы можете найти эту программу на нашем сайте в подкастах. И слушайте, комментируйте. Спасибо вам большое, что были с нами. До свидания.
0: Всего доброго.
2: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайте партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

солнце, но в океане мне не проснуться. В пучине сгнил корабль мой, я умер мертвым.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита, Black Cat Card – бесплатная мастер-карт с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день, ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир. Радио «Голос Берлина» представляет. Синестезия.
1: Добрый вечер, это программа «Синестезия», у микрофонов Алекс Лукьянов и Вика Тинайс. В нашей программе мы говорим о музыке через личное восприятие и диалог с артистами.
2: И мы уже, кажется, поймали настоящий осенний вайб, так что этот выпуск обещает быть немного меланхоличным, но без танцевальных новинок тоже не обойдется.
1: Синестезия. Ну и начинаем с долгожданной новинки прошлой недели, фита группы «Сироткины» казахстанского артиста «Молданазар». Трек называется «Исимде Бары». Название переводится как «Я все помню». Изначально песня была написана как сольная композиция. Ее первые живые демо-версии музыкант показывал еще в 2018 году. Представь себе, Вик, уже 8 лет прошло. В основе песни лежат смирение с прошлым, принятие жизненных перипетий и счастье, и горе, и неизбежности времени, которое невозможно обмануть.
2: История коллаборации, которую мы сейчас включим в эфире, тесно связана с культовой казахстанской музыкальной платформой OU. Проект регулярно объединяет артистов из разных стран, и сам Сергей Сироткин не раз признавался в интервью в любви к казахстанской сцене. И меланхоличный и глубокий инди-рок Сироткина здесь идеально совпал по духу с синти-поп-ностальгией Молданазара. Впервые их совместная версия песни прозвучала на лайвах и спецпроектах OU осенью 2025 года. И сочетание казахского текста здесь в исполнении Галымажана и фирменной воздушной музыкальной текстуры Сироткина вызвало огромный отклик у фанатов, с которым мы абсолютно согласны, потому что сочетание очень крутое. Но из-за юридических и студийных вопросов официальная версия песни дорабатывалась и вышла вот только сейчас. Так что готовьтесь к погружению в эту космическую атмосферу. Лично мы в нее уже влюбились.
0: Синестезия. Авторская программа Алекса Лукьянова и Вики Тинайс на радио «Голос Берлин».

0: программа «Синестезия», и мы продолжаем путешествие по новинкам прошлой недели. Следом у нас Игнатий Вентуров с песней «Мало моды». Надеемся, все модники Берлина прямо сейчас на связи с нами.
1: И, кстати, Вик, эта песня уже завирусилась в ТикТок. Пользователи начали снимать под нее ролики, подражая мощной гламурной ауре самого Игнатия. Слушатели в комментариях шутили, что даже дома моды слишком много, а саму строчку «Мало моды» превратили в личный девиз. Радуемся за бесконечный прайм Игната и скорее включаем вам этот хит.

0: Синестезия.
1: Программа «Синестезия» продолжается, и сейчас, Вик, немножечко заземлимся и вспомним наши корни, как я это называю. Предлагаю прямо сейчас послушать немного классики. На очереди у нас Алла Пугачева с песней «Как тревожен этот путь».
2: Кстати, трек был написан в 1980 году во время трудной поездки на машине из Ленинграда в Москву, во время сильной метели и пурги. Музыку написала сама Примадонна, а слова – поэт Илья Резник. Мы, конечно, ни в коем случае не ускоряем приближение зимы, но каждый раз, слушая эту песню, я переношусь куда-то в детство и дальние поездки в машине с родителями. Такой вот у нее вайб, действительно. Хотя сейчас он может смело ассоциироваться и с течением жизни в целом.
1: Я эту песню люблю слушать, знаешь, на пересадках в аэропорту. Мне кажется, она прямо идеально подходит под стать.
2: Когда боишься потеряться.
1: Да, когда боишься потеряться и не успеть на свою пересадку, потому что остается очень мало времени. Ну что, давайте слушать прямо сейчас Алла Пугачева «Как тревожен этот путь».

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Синестезия продолжается, и мы переходим к нуарному поп-гранжу и дуэту «Убель» с песней «Буря». Пока мировые критики бьются в попытках определить единый жанр их музыки, группу качает от сурового минимала в стиле электрогранж до нежных акустических баллад и обратно.
2: И, кстати, Вик, песня «Буря» вошла в альбом «Лидокаин», выпущенный еще в 2022 году. Если изначально трек был личным высказыванием о переживании жизненного кризиса, то вскоре он стал таким, знаешь, больше похожим на нечто гораздо более общее, и что мы все переживаем в определенных этапах наших жизнях.
1: Да, для меня он тоже звучит как какая-то коллективная история, знаешь, про принятие неизбежного и вот в моменте, когда самое худшее уже случилось, и от этого напряжения вдруг становится легче. Вот как бы противоречиво это ни звучало.

0: Программа «Синестезия» продолжается. Дальше мы переходим к совместной работе группы Park Squares and Alleys и Луни Анна. Трек называется «Мертвый сезон». Был выпущен в 2020 году. И, кстати, это был первый русскоязычный релиз для Parks Squares and Alleys. По словам вокалиста Сергея Хавро, трек изначально задумывался на английском, но на момент демки Луни Анна прислала ему свои наброски по тексту. И, далее цитата, получилось очень круто.
1: Кстати, артисты задумывались о фите еще сильно раньше, чем вышел «Мертвый сезон», еще за полтора года до него, когда Луни Анна выпустила первый альбом. Но, как мне кажется, эта песня реально дождалась своего момента, потому что получилась очень уютная и светлая инди-история, которая мгновенно переносит меня в какие-то беззаботные деньки 2020 года. Как оказалось, они были беззаботными.
2: Синестезия. Авторская программа Алекса Лукьянова и Вики Тинайс на радио «Голос Берлина».

0: анестезия. Парк Скверс энд Эллис и Луни Анна прямо сейчас отыграли в эфире программы «Синестезия». И, к слову, Сергей Хавро приходил к нам в гости еще в первом сезоне. Выпуск интервью вы можете найти на сайте радио «Голос Берлина». Ну, а мы продолжаем. И дальше у нас на очереди... Что, Вик?
1: Я подумала, что раз уж у нас и вправду получается такой лиричный выпуск, впрочем, как и нередко в нашей программе, предлагаю следом послушать Земфиру с песней «Не отпускай» из альбома «Прости меня, моя любовь» 2000 года. Трек был написан в Уфе еще до релиза первой пластинки, и Земфира упоминала, что это одна из самых ранних песен, сочиненных после знакового трека «Снег». Но в первый альбом эта песня так и не попала, потому что возникли сложности с поиском нужного звучания. Чтобы вы понимали, дорогие слушатели, у этой песни существовало 18 разных вариантов аранжировок, прежде чем музыканты пришли к финальному варианту.
0: Ну, это прям реально удивляет. А еще Земфира, кстати, признавалась, что на создание образов песни отчасти повлияли ее детские воспоминания о кумире, американском певце и актере Дени Риде, уход из жизни которого в свое время сильно поразил певицу. Что ж, я думаю, что это одна из тех песен, с которой у каждого найдутся свои личные ассоциации. Но мне кажется, как и всегда бывает в нашем трек-листе, обязательно большинство песен подстать всем нам. Так что на этом предлагаю в данную композицию и погрузиться.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Программа «Синестезия» продолжается, и дальше у нас на очереди Soft Blade с треком «После нас» из альбома «Softik 2». К слову, мы слушали вместе с Soft Blade этот альбом, и запись эфира вы снова можете найти на сайте радио «Голос Берлина». Ну и еще плюсом ко всему есть видеоверсия, так что на YouTube предпочтительнее заходите и прямо сейчас делайте громче.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Soft Blade с треком «После нас» отыграла в программе «Синестезия», а сейчас мы будем знакомить вас с творчеством украинской певицы Жанны Шаталовой, которая выступает под псевдонимом «Жанулька». И ее треком «Забита голова» о попытках забыть бывшего партнера, конечно же.
2: А, кстати, сама Жанна получила большую волну популярности еще 6 лет тому назад благодаря песне «Кис-кис, кис-кис, я котик, ты котик». Да-да, это была она и остается такой.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Программа «Синестезия» продолжается, а сейчас движемся к творчеству певицы Эллы и ее новой песне «Смелей». Сейчас будем погружаться в атмосферу первой любви и взросления.

0: Программа «Синестезия» продолжается. Прямо сейчас Элла отыграла в ваших динамиках с композицией «Смелей». Вик, ну а ты бываешь смелой? Или все-таки это не твой конек?
1: Саш, вопросы у тебя, конечно, такие интересные. Но мне кажется, что у меня вся жизнь буквально состоит из того, что я продолжаю оставаться смелой.
0: Я тогда предлагаю не терять того самого запала и смело перейти к следующей композиции, которая значит у нас в плейлисте.
1: А на очереди у нас группа «Рубеж веков» с песней «Не стой». Только недавно начала открывать для себя их творчество, и вот с каждой неделей погружаюсь в него все сильнее. И если говорить про эту песню, для меня она оказалась очень поддерживающей, особенно в моменты, когда кажется, что внутренняя опора внезапно куда-то пропала, и вокруг абсолютно неподконтрольный хаос.
0: Для меня она, кстати, еще и про ценность близких, которые остаются рядом, особенно вот в такие моменты, как ты сейчас описала, Вик. И в целом соглашусь, что песня и вправду, несмотря на меланхоличные вайпы и поднятые экзистенциальные темы, почему-то очень успокаивает.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Программа «Синестезия» продолжается, и дальше мы переходим к группе «Третья». Сейчас включим для вас их песню «Рикошет», которая, кстати, одно время часто мелькала тоже в рилсах. Еще одна работа о попытках убежать от воспоминаний и связи с некогда близким человеком.
2: И очень пронзительная, на самом деле. Нередко слушаю ее в наушниках, просто идя по городу, хотя вроде сейчас не переживаю никаких драм, но этот надрывной вокал и меланхоличная атмосфера почему-то очень цепляют.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Синестезия продолжается, и мы готовы переходить к группе «Шорт Пари» и их песне «Золото 2». Я, честно говоря, до сих пор не могу до конца осознать смерть Николая Комягина, но при этом, как ни парадоксально, слушая песни группы, я совсем не цепляюсь за эту мысль. «Золото 2» — это, пожалуй, одна из моих самых любимых песен в дискографии группы, и она же закольцовывает альбом «Яблонный сад» и переосмысляет мотивы песни «Золото», которая звучит в его начале. Этот альбом я искренне рекомендую послушать как единую картину, прям трек за треком, всем, кто этого еще ни разу не делал. А сегодня знакомим вас с ним с конца и передаем привет и слова поддержки всем, кому она сейчас нужна.

0: Синестезия.
1: Программа «Синестезия» продолжается. И следом у нас на очереди сразу два трека группы Beautiful Boys. Начнем с песни «Миллионы огней», в которой лично я нахожу очень много городского романтизма. Под осенний Берлин — это то, что надо.
2: Знаешь, Саш, у нас в программе нередко звучат песни о проживании и расставании. А это, на мой взгляд, к нему только готовит. Знаешь, это чувство, когда вам еще хорошо вместе, но вдруг вы понимаете, что и это однажды может закончиться. И в этот момент хочется отдать любимому человеку как можно больше тепла и воспоминаний о ваших совместных моментах. И, наверное, поэтому «Миллионы огней» здесь ассоциируются как раз-таки с этими разными моментами совместной жизни. От вспышек страсти и радостных воспоминаний до небольших и таких болючих искр внутри, которые остаются после расставания.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Beautiful Boys, песни «Миллионы огней» отыграли в программе «Синестезия», а мы продолжаем слушать эту группу и переходим к их печальной песне. Мне кажется, она хорошо дополнит предыдущую, хотя в дискографии группы они вообще никак не связаны друг с другом.
2: Кстати, сами участники группы отмечали, что эта песня, несмотря на ее название, вовсе не безнадежный мрачный трек, а история о преодолении боли и с верой в лучшее будущее.

0: будущее. И тут я полностью, опять же, с этим соглашусь. В треке действительно очень много ощущения, что все непременно будет хорошо. Даже если в моменте кажется, что это совсем не так. Так что сейчас превращаем все грозы в солнце и настраиваемся на бойкий ритм печальной песни и стараемся перестать печалиться, если вдруг вы сейчас поймали такое состояние.
1: Синестезия. Авторская программа Алекса Лукьянова и Вики Тинайс на радио «Голос Берлина».

0: Программа «Синестезия» продолжается и, к сожалению своему, заканчивается. И под конец выпуска у нас осталась группа «Курара» с их уже, наверное, легендарной песней «Курара Чибана». Вик, я все правильно сказал?
1: Да, все абсолютно верно.
0: И, кстати, в записи трека также участвовали Александр Гагарин из группы «Сансара», Катя Павлова из «Обе-две» и Антон Нефантьев. А название отсылает к Кураре Чибани, известной японской модели и обладательнице титула «Мисс Вселенная Япония 2006 года», чей экзотический образ и имя запали авторам в душу. Вкупе с названием самой группы «Курара» получается очень даже гипнотическая связка.
1: Текст песни на самом деле тоже очень гипнотический и похож на какой-то свободный поток сознания. По словам Олега Ягодина, фронтмена группы «Курара», песня передает ощущение жизни на стыке систем, где есть яды и есть божественные травы. А реальность сурова, но при этом притягательна. Но у меня, пожалуй, сейчас не хватит слов, чтобы описать, как много параллельных чувств может вызвать этот трек. Я его очень люблю, так что не будем больше тянуть и отправляем вас, дорогие слушатели, в это 7-минутное путешествие.

0: программа «Синестезия» вот теперь точно заканчивается. Алекс и Вика были в берлинской студии. Вик, ну как тебе сегодняшний выпуск? Не слишком ли грустно?
1: Мне кажется, очень по-осеннему. А тебе?
0: Так необычно, зайка.
1: Как необычно, зайка. Вы бы знали, сколько раз эту фразу мы произнесли здесь, пока играли треки просто между собой. Но вот такое сегодня настроение.
0: Это правда. Ну а записи предыдущих выпусков ищите на сайте радио «Голос Берлина», а также в телеграм-канале, который называется «Синестезия FM». Ну а мы с вами прощаемся. Алекс и Вика, «Синестезия», радио «Голос Берлина». Услышимся ровно через неделю. Ну и не забывайте слушать нас по субботам в 8:00 в повторе. Вроде все важное сказал.
1: Всем пока.
2: Синестезия на радио «Голос Берлина». Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

ты ушла. И, может быть, я пригрел на груди змею. Я пью огонь,

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: радио. Голос Берлина. 97.2.
1: Рада. Пятерки. На радио «Голос Берлина».
2: Ребенку исполнилось 18. И буквально за одну ночь в Германии меняется очень многое. Теперь он сам может подписывать договоры, распоряжаться своим банковским счетом, решать, кому врачи могут сообщать информацию. А родители больше не являются его законными представителями. При этом киндергельд, детское пособие, может продолжаться. Семейная медицинская страховка – тоже. Алименты тоже не обязательно заканчиваются. Получается довольно интересная взрослая жизнь. Государство уже считает человека полностью самостоятельным, а финансово и в быту он совершенно не обязан быть таким. И это, кстати, не только наше родительское ощущение. В Германии в 2025 году 30% 25-летних все еще жили с родителями, а в среднем молодые люди съезжают из родительского дома только примерно в 24 года. Этот выпуск не про то, как в день 18-летия сказать ребенку: «Ну все, теперь ты сам». Скорее наоборот. Давайте разберем, что действительно меняется, что нужно проверить и где родителям нужно просто вовремя передать ребенку управление его собственной жизнью. И обязательно досмотрите до конца этот выпуск, потому что в конце будет один документ, о котором многие вообще не думают. А после 18 лет он может оказаться гораздо важнее, чем кажется. Если мы с вами еще не знакомы, меня зовут Рада, и вы на канале «Рада и Терки». Я живу в Германии 36 лет, и здесь мы максимально просто разбираемся с обычной жизнью в Германии. С деньгами, законами, правами, бюрократией, без нагнетания и максимально простым языком. Если вам такой формат полезен, подписывайтесь. И спасибо заранее за ваши лайки, комментарии и репосты. Это действительно помогает продвижению канала. Поехали! 18 лет. Юридически взрослый. А дальше? Мне, кстати, очень понравилось, как несколько лет назад к этой теме подошел немецкий журнал Der Spiegel. В 2022 году журналистка Катрин Вилькинс написала материал «100 вещей, которые ему сын должен был сделать до того, как ему исполнилось 18 лет». И назвала это «Der moderne Bildungskanon» – «Современный образовательный канон». Мне нравится сама идея, потому что совершеннолетие по закону наступает автоматически. Вчера было 17, сегодня 18. А умение самостоятельно распоряжаться деньгами, понимать договоры, решать вопросы со страховкой и разбираться с официальными письмами в полночь вместе с днем рождения не приходит. По-немецки совершеннолетие называется «Volljährigkeit». С 18 лет человек полностью «geschäftsfähig», дееспособен. Он сам заключает договоры, сам несет за них ответственность. И вот здесь для родителей меняется главное. Мама или папа больше не представляют ребенка автоматически. После 18 лет заканчивается законное представительство родителей. То есть вы не можете просто позвонить в банк и получить информацию по счету вашего ребенка. Не можете подписать за него заявление. Не можете автоматически обсуждать с врачом его диагноз или лечение. Даже если ребенок живет с вами и вы его полностью содержите. Если он хочет, чтобы вы продолжали помогать с определенными вопросами, можно оформить «Vollmacht». Доверенность. Не обязательно одну доверенность на все. Можно отдельно решить, нужна ли она для банка, кранкенкассы, например, медицинской страховки или кассы семейных пособий для каких-то других учреждений. То есть помощь родителей никуда не исчезает. Просто теперь взрослый ребенок сам решает, где она ему нужна. И я бы как раз к 18-летию спокойно обсудила бы с ребенком следующие вещи. Где лежат важные документы? Кто следит за сроками и кто вообще открывает официальную почту? И вот это, на мой взгляд, один из главных навыков немецкой взрослой жизни. Теперь самое интересное для родителей. Kindergeld – детское пособие. В 2026 году это 259 евро в месяц на ребенка. После 18 лет право на него может продолжаться. Например, пока ребенок заканчивает школу, проходит Ausbildung, профессиональное обучение, учится в университете или проходит определенную добровольную службу. В таких случаях Kindergeld может выплачиваться до 25 лет. Если молодой человек не работает и официально зарегистрирован как ищущий работу, при выполнении условий право может сохраняться до 21 года. Очень полезный практический момент. Примерно за 3 месяца до 18-летия фамилия НКАСа присылает вам письмо с информацией, как подтвердить дальнейшее право на киндергельд. Если необходимые документы отправить примерно за 6 недель до дня рождения, выплата может продолжаться без перерыва. Поэтому вот это письмо действительно стоит открыть. Если школа закончилась, а университет или аусбильдунг начинаются не сразу, тоже не обязательно терять киндергельд. Есть Übergangszeit – переходный период до 4 месяцев между двумя этапами обучения. Если ребенок не получил место на аусбильдунг или в учебном заведении, право тоже может сохраняться, но тогда нужно подтверждать, что он действительно ищет место. То есть заявки, регистрации, ответы и так далее. Не просто когда-нибудь соберусь и поступлю. А что с медицинской страховкой? Здесь тоже часто возникает ненужная паника. 18 лет, значит, семейная страховка закончилась? Нет, не все так просто. Если ребенок застрахован в государственной системе, Familienversicherung, бесплатная семейная медицинская страховка может продолжаться. Если молодой человек не работает, обычно до 23 лет. Если учится в школе, получает профессиональное образование, учится в университете или проходит определенную добровольную службу, обычно до 25 лет. Но имеет значение собственный доход. Если начинается обычное оплачиваемое обучение на профессию, так называемый Ausbildung, молодой человек, как правило, уже страхуется самостоятельно через работу. Поэтому здесь ничего считать на глаз не нужно. Меняется статус, пишем Krankenkasse и уточняем, как ребенок теперь застрахован. Вот и все.
1: Рада пятерки на радио «Голос Берлина».
2: С 18 лет договор – это уже реальный договор. Вот этот разговор я бы обязательно провела. После 18 лет молодой человек может самостоятельно оформить телефонный контракт, фитнес, платную подписку, рассрочку, снять квартиру, получить кредитную карту или кредит, если компания или банк его одобрит. Согласие родителей уже не требуется. И фраза «мама не разрешила» договор больше не отменяет. Поэтому самый полезный финансовый навык здесь очень простой. Не подписывать то, чего ты не понял. Особенно, если где-то написано первые 3 месяца бесплатно, всего 29 евро в месяц, или Ratenzahlung, та самая рассрочка. С 18 лет человек сам отвечает по своим обязательствам. При этом родители не становятся автоматически ответственными за долги взрослого ребенка только потому, что он живет с ними. Если родитель сам ничего не подписывал, не выступал поручителем и не принимал обязательства на себя, то это уже не его долг. И вот это я бы детям тоже обязательно объяснила. Свобода подписывать договоры приходит вместе с ответственностью их оплачивать. Ничего страшного, просто полезно знать заранее. Банк и деньги теперь полностью под его контролем. Если банковский счет открыт на имя ребенка, с совершеннолетием родительское право распоряжаться им заканчивается. Если семья хочет сохранить доступ на случай болезни или, например, длительной поездки, взрослый ребенок может оформить банкфольмахт – банковскую доверенность. И заодно я бы проверила сам счет. Остается ли он бесплатным после 18 лет? Нужна ли банку справка из школы или университета? Есть ли диспо, разрешенный минус на счете? Какая карта подключена? Какие комиссии? Потому что подростковый бесплатный счет и взрослый банковский продукт не всегда одно и то же. Кстати, Verbraucherzentrale, общество по защите прав потребителей, пишет, что для школьников, студентов и получающих профобразование такие счета часто продолжают оставаться бесплатными. Но условия конкретного банка все равно нужно посмотреть. Алименты после 18 лет. Еще одна тема, где очень легко сделать неправильный вывод. 18 лет не означает автоматически конец алиментов. Если совершеннолетний ребенок получает свое первое образование или целенаправленно учится на профессию, родители могут продолжать быть обязанными его содержать. Но после 18 меняется расчет. Теперь, в принципе, учитываются финансовые возможности обоих родителей. И особенно внимательно, если уже существует Unterhaltstitel – исполнительный документ об алиментах. Он не исчезает автоматически в день 18-летия. Поэтому здесь не стоит самостоятельно решать все. С сегодняшнего дня никто никому ничего не должен. Если ситуация спорная – Jugendamt, консультации или адвокат. Еще одна страховка, которую стоит проверить – это Privathaftpflichtversicherung – страхование личной гражданской ответственности. Очень важная страховка, о которой в 18 лет мало кто думает. Во многих семейных тарифах взрослый ребенок может продолжать быть застрахован во время первого обучения или учебы. Но это зависит от конкретного договора. Рекомендуется после совершеннолетия проверить семейные тарифы и при необходимости скорректировать страховку. То же самое касается других семейных страховок и договоров. Один раз проверить сейчас гораздо проще, чем выяснять после страхового случая, что ребенок уже полгода не был включен. И вот что я обещала в начале. После 18 лет родители больше не являются автоматически законными представителями ребенка. И это касается не только банка или обычной бюрократии. Это возможно и в серьезной ситуации. Если взрослый человек из-за болезни или несчастного случая сам временно не способен заниматься своими делами, мама или папа не получают автоматически право все решать за него. Для этого существует Vorsorgevollmacht – доверенность на случай, если человек сам не может заниматься своими делами. Рекомендуется задуматься о такой доверенности уже с наступлением совершеннолетия. Она может, например, позволить доверенному человеку получать почту, заниматься определенными делами или предусматривает Schweigepflichtentbindung – разрешение врачу сообщить ему медицинскую информацию. Это не значит, что в день 18-летия нужно посадить ребенка за стол с папкой юридических документов, но знать, что такой вопрос существует, точно стоит. Потому что 18 лет – это уже не только право решать все самостоятельно, это еще и право самому определить, кто может помочь, если помощь действительно понадобится. Что бы я проверила к 18-летию? Киндергельд, медицинскую страховку, банковский счет, существующие договоры и подписки, Privathaftpflichtversicherung, страхование ответственности, алименты, если родители живут отдельно, и нужные доверенности. И собрала бы ребенку одну нормальную папку. Удостоверение личности, налоговый ID-номер, Sozialversicherungsnummer, номер социального страхования, данные медстраховки, банковские документы и основные договоры. И вот это уже гораздо полезнее, чем торжественно сказать «теперь ты взрослый». Полный чек-лист я выложу в своем телеграм-канале со всеми сроками, актуальными суммами, доверенностями и официальными ссылками. Ссылка на мой телеграм-канал находится в описании под видео. Мне кажется, задача родителей к 18-летию не в том, чтобы продолжать все делать за ребенка, но и не в том, чтобы в день рождения резко отпустить руль и сказать «все, разбирайся сам». Гораздо полезнее постепенно передать ему управление. Вот твой счет, вот твоя страховка, вот твои документы, вот договор. Прочитай его сам, разберись. Не знаешь – спроси, а дальше уже учиться разбираться. И мне очень интересно, что, по-вашему, человек обязательно должен уметь к 18 годам? Не по закону, а именно для нормальной взрослой жизни. С вами была Рада и Терки. Терки неизбежны, но со мной будет попроще. Всем удачи, пока-пока.
1: Рада и Терки на радио «Голос Берлина».

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: «Стилист на час».
1: Здравствуйте, добрый день. Это «Стилист на час». И, кажется, пришло время признать, что лето закончилось, да, Лен?
2: Здравствуйте. Но вроде бы как уже осенним пахнет, да.
1: Ну, по крайней мере, по календарю и потому, что все-таки хочется уже что-нибудь осенненькое нарядить на себя. Может, сколько угодно вообще продолжать ходить без носков, конечно, и демонстративно не доставать пальто, но новый сезон уже здесь. Самое позднее с приходом Лены в сентябре в нашу студию. Что это значит? Это значит, что сегодня вот именно с этой Леной, с нашим постоянным экспертом по имиджу, моде и стилю Еленой Шилиной, мы будем разбираться, какой же будет эта самая осень 2026 года с точки зрения моды, имиджа и стиля. Какие цвета пришли в этот сезон? Что происходит с силуэтами? Какие аксессуары нам обязательно нужны для того, чтобы немножечко актуализировать наш, может быть, немножечко надоевший гардероб? И что из всего того, о чем Лена нам сегодня расскажет, действительно стоит покупать? Ну и, конечно, попробуем выяснить самое-самое главное. Можно ли войти в новый модный сезон, не выходя при этом из собственного бюджета? Лена, ну, во-первых, привет.
2: Здравствуйте.
1: Во-вторых, давай с ревизии осени начнем, потому что весну, лето мы с тобой уже разбирали. Пришло время осени. Какой получилась эта осень? Как бы ты ее описала?
2: Хочется сразу сказать, что она получилась, по ощущениям, пушистой и уютной. В основном. С некоторыми, с акцентами некоторых не очень уютных материалов.
1: Так.
2: Вот. А так очень много меха, пушисто, уютно. Очень много твида, пушисто, уютно. Очень много мягкой шерсти, кашемира. И цветовая палитра тоже такая цветная, но она очень такая обволакивающая, уютная. То
1: спокойная.
2: Есть цвета сложные. Угу. Даже если это розовый, то это сложный розовый. Если это фиолетовый, то это сложный фиолетовый. То есть, что значит сложный,
1: да,
2: просто чтобы мы понимали. Цвета, которые вы не увидите в детской палитре красок, это сложные цвета. Вот, то есть сложные цвета, как правило, это добавление какого-то черного или серого, чуть-чуть, даже это, если это минимально.
1: Они, то есть это немножко грязный розовый?
2: Нет, они, он просто более глубокий. То есть если мы добавляем, когда-то у нас была когда-то передача про цвета, и мы с вами смотрели круг Китона и как бы смотрели, что, как эти цвета все мешаются, то есть чтобы прийти из основных цветов к второстепенным, то мы говорили, чтобы получить, например, пастельный оттенок какого-то цвета, нужно добавлять белый, а чтобы получить глубокий, более такой насыщенный оттенок, то нужно добавить чуть-чуть черного или серого. И вот, как бы, так сказать, все эти цвета с каким-то минимальным добавлением какой-то черноты присутствуют. То есть, но это, скорее всего, не про пастель. То есть, у нас не очень пастельная осень.
1: То есть, у нас не конфетно-карамельная осень.
2: Да, именно.
1: У нас взрослый розовый. Если его не в детской палитре,
2: да,
1: у нас взрослый розовый. Скажи, пожалуйста, а что по сравнению с прошлой осенью, она была все-таки относительно недавно, что принципиально изменилось? Вот есть ли ощущение действительно абсолютно нового сезона? У нас все прям новое, у нас кардинально новая, ни на что не похожая осень? Или все-таки мы продолжаем развивать то, что мы уже носили?
2: Ну, такого в моде уже не существует очень давно. То есть кардинально нового ничего не придумывается. Все уже придумано до нас. Все занимаются самоцитированием или повторением, или развитием, так сказать, тенденций, которые существуют. То есть конкретно абсолютно что-то нового, какого-то прорыва в моде не случилось. Это очень красивый сезон получился, но ничего революционного не произошло. К вопросу о том, что, возможно, мы давно не видели, что опять вернулось на подиум, это колоблокинг.
1: Давай объясним в двух словах, что это.
2: Color blocking – это когда вы сочетаете примерно…
1: Color – это цвет.
2: Цвет,
1: да,
2: да, цвет, блок цвета. То есть это когда вы в одном образе сочетаете несколько цветов, которые не являются ахроматами или… то есть ахроматы – это черно-белый, да? То есть это, например, будет там, не знаю, красный, синий и фиолетовый, например, вы сочетаете их в одном луке. То есть вот это, и примерно плюс-минус, как бы в разных, то есть колоблок можно делать в равных долях, можно делать один цвет акцентным, один цвет аксессуар. Фоновым, а один цвет просто подчеркивающим еще как бы, третью какую-то долю, чтобы сбалансировать. То есть это можно... там сейчас сочетается очень много и принтов в одном образе. То есть вот это вот, она стала немножко более яркая. То есть эра такого минимализма, минимализмовича ушла чуть-чуть. Оверсайз от нас тоже отползает. То есть он никуда не делся, он есть, но он не такой суперактивный. Сейчас скорее это про талию, это про очень ярко выраженную линию плеча, то есть даже если вы помните наш прошлый год о трендах, мы тоже говорили о том, что вот это вот очень расширенное плечо, вот подплечики, это все очень-очень модно, и вот эта вот история 80-х очень сильно представлена везде. Поэтому, в принципе, 2000-е продолжают свое шествие, и скорее сейчас мы говорим о 2005-м примерно, до 2010-го. То есть вернулись такие вещи, как скини-джинсы, вернулись такие вещи, как буткат-джинсы. То есть буткат-джинсы, это которые расширены от колена, да, то есть под сапог. Талия, брюк ползет прям вниз откровенно.
1: Это я не люблю.
2: Докуда она доползет? Вопрос.
1: Ну, до колена, видимо, откуда джинсы буткат начинаются.
2: Откуда буткат начинается. То есть вот эти вот вещи вернулись. Вернулись вот эти вот такие... мы носили, да, когда-то такие очень куцые маленькие кожаные курточки, которые почти как кофточки в обтяжечку, да. То есть вот эта вот вся история возвращается. Как и она прекрасно смотрится на юных прекрасных девах, которые эту эпоху не пережили в сознательном возрасте. Вот. А поэтому, если у вас что-то есть, вы в него еще помещаетесь, это выглядит прекрасно, доставайте, возможно, а нет, то передайте по наследству.
1: Нет, давай вот доставайте, давай об этом поподробнее, потому что мы в начале каждого сезона, особенно те, кто следит за модой, что, кто хочет быть все-таки в тренде, мы всегда очень переживаем, что вот у нас сейчас полный шкаф, а надеть нечего, потому что это не соответствует действительности и требованиям стилистов. Что все-таки можно достать из шкафа и продолжать совершенно законно носить, что лучше пока вот пусть полежит, и об этом кто-нибудь наверняка через пару сезонов вспомнит.
2: Вопрос, что у вас в шкафу есть? Да? Что, прежде чем что-то достать, нужно, чтобы что-то хорошее там было, потому что
1: предположим вещи... Что мы достаем из старенького и носим вообще без зазрения совести?
2: Ну вот что мы достаем из старенького и носим без зазрения совести, опять же таки, если наша фигура и вайб, так сказать, наше мировосприятие и восприятие себя глобально не поменялись, то мы можем прекрасно достать те же самые буткат-джинсы, если у вас где-то остались. То есть, если кто-то помнит такую фирму Miss 60, доставайте. Байкерские всякие ботинки грубые, то есть, ну, без шнурков, то есть, которые с таким широким голенищем, ботинки такие жокейские, да, то есть сапоги тоже сейчас вернулись, можете доставать. То есть они уже как бы ползли в прошлом году, но сейчас они, так сказать, выползли на пик. Единственное, будьте осторожны с длиной вот этих вот всех сапог, потому что сейчас вот очень модна вот такая вот длина, такая ни себе, ни людям, да, такая немножко как бы на середине голени. Это опасная длина, она редко кому идет и практически ни с чем не сочетается. То есть, если вы что-то такое выбираете, пусть это будет либо полноценный сапог до колена, либо это будет прям короткий сапожок. Что еще можно достать? Все, что у вас вернулась просто победоносно крупная цветная бижутерия. То есть вся вот эта вот в стиле 80-х, цепи, золото, цветные камни, эмаль, какие-то кулоны, колье огромные, броши огромные. Это тоже все вернулось. Это тоже, если у вас есть какая-то шкатулка, которую вы хранили, собирали полжизни, то там тоже можно благополучно что-то классное накопать, и причем сейчас носят прям наслоением, то есть такая многослойность этих украшений, то есть не одно украшение, а, например, там вот Селин показал, и от этого пошло все, так сказать, в народ и быстрее, то есть они показали много колец на одной руке, то есть на разных пальцах. И все кольца крупные, то есть такие перстни прям. И все, и они немножко из разных опер. То есть одна это как кольцо-печать, другая это какой-то камень с огромным, как коктейль-ринг такой, да? То есть такое коктейльное кольцо. Потом какое-то просто еще огромное с висюлькой. И вот прям вот на одной руке много колец.
1: Но
2: вот
1: это совместимо вот очень... с жизнью?
2: Ну, смотря... Скажем так, конечно, это совместимо с жизнью, смотря какой, да, то есть если мы хотим, если мы работаем руками, то, скорее всего, это несовместимо с жизнью. Если мы работаем в офисе, то ничего страшного.
1: А если мы не работаем?
2: А если мы не работаем, так вообще прекрасно. То есть, опять же таки, конечно же, трендов очень много, и невозможно всему последовать, потому что можно сойти с ума. Но нужно выбирать себе те тренды, которые вам нравятся, которые вам идут прежде всего, которые вам подходят к вашему вообще мироощущению и себя в том числе в этом мире, и делают вам радость. То есть вот этот вот есть такое понятие допаминовый стайлинг. Да? Дофаминовый стайлинг. То есть это вы надеваете что-то, что вас очень сильно радует, что вам поднимает просто настроение. Будь ли это цвет, или какой-то смешной аксессуар, или не смешной аксессуар, но он вас радует, или какая-то сумка, опять же, сумка это аксессуар, но то есть что-то, какой-то, может быть, силуэт вам очень нравится, может быть, это сочетание какое-то цветовое, от которого вы кайфуете. Тоже это такой способ, да, коммуницировать с окружающим миром и с собой, потому что в нашем мире мы все хотим немножечко больше радости и счастья.
1: Слушай, ну я хочу тебе сказать, что в моем, например, идеальном мире это было бы вообще воплощение всех мечт, если бы мне сказали, что модно – это то, что приносит радость.
2: Бери!
1: Да, и я бы вообще просто, я была бы самым счастливым человеком. Но я хочу вернуться к многослойности, это вообще ужасно интересная ведь тенденция. То есть когда, как ты сказала вначале, придумать нового уже ничего невозможно, потому что все уже придумано, можно экспериментировать с количеством, да? То есть вот такие бусы мы уже носили, а три пары таких бус, там, три нитки, да? Или кольцо такое мы носили, а на каждом пальце по такому кольцу еще не носили. Мы берем и просто все умножаем. И у нас получается новый тренд. Это прекрасно. Жалко, что нельзя, например, три пары брюк одновременно надеть. Это бы тоже
2: например, можно три футболки на себя надеть.
1: Можно пару рубашек
2: на себя
1: надеть. Свитера можно один на другой.
2: Тебя порадует, что ты можешь всю свою коллекцию брошек практически на одну сторону
1: приколоть. Да, это, кстати, тоже важно. Вот давай про это тоже, потому что сейчас ведь модно. Я все-таки слежу за тем, что в мире брошек меняется.
2: В мире брошек меняется.
1: Да. И я знаю, что их сейчас можно прикалывать куда угодно, вплоть до, не знаю, брючины, джинсы.
2: Абсолютно, абсолютно. Вы можете заузить широкие брюки внизу брошкой. Вы можете приколоть ее на воротник. Вы можете использовать ее вместо пуговиц. То есть как
1: на
2: даже
1: спине
2: разные,
1: я видела
2: разные
1: людей брошки.
2: Броши можно использовать вместо пуговиц. Вы можете приталить пиджак какой-то большой брошкой сзади. Вы можете какое-то довольно базовое платье тоже сделать асимметричным с помощью броши двух-трех. Уже как уже у вас фантазии и смелости хватит.
1: Ну и сколько у вас брошек, опять же.
2: И сколько у вас брошек,
1: я могу просто как Леонид Ильич Брежнев, в принципе, с ног до головы себя увешать.
2: Возможно, это будет очень даже
1: хорошо. Вот тогда я буду счастлива, и тогда я буду модная. Да. Лен, про цвет хочу поговорить. Ты уже немножко про колорблокинг сказала и даже назвала несколько цветов, но все-таки у этой нашей конкретной осени 2026 года какая палитра, какие цвета вышли на первый план?
2: Какие вышли мне на первый план? Ну, вот если сказать из таких более или менее новозашедших, это будет оранжевый, такой тоже припыленный, не неоновый оранжевый, то есть не, а такой более немножечко... Вот как вот оранжевый от логотипа,
1: логотип,
2: «Голос Берлина»,
1: логотип
2: «Голос например,
1: Берлина»,
2: который
1: прекрасно.
2: Я сейчас вижу.
1: То есть мы
2: вот
1: в тренде.
2: Вот оранжевый, то есть и есть и брюки, он такой немножко как красно-оранжево-ржавоватый, да, то есть вот такой тоже, это сложный цвет. Это
1: добавлением не... черного.
2: Да. Это очень даже, он практически, он даже очень хорошо идет многим людям, то есть это не обязательно иметь какую-то специфическую внешность, да, которая... Но если вы сомневаетесь, то вы всегда можете его, использовать в аксессуарах, а, переместить в нижнюю часть тела. То есть, например, это будет брюк или юбка, и тоже прекрасно это сработает. Фиолетовый тоже один из таких фаворитов сезона. И крался-крался синие цвета, крались к нам, так сказать, в тренды. И вот они попали. Угу. То есть сейчас очень много синего, причем не navy blue,
1: да,
2: а какого? Именно такого electric, if client blue, такого яркого довольно синего. Много ледяного голубого, если это не синий, то есть не яркий, не насыщенный цвет, а именно такой...
1: То есть это холодный? Холодный это... голубой?
2: Ну, он...
1: Ну, ледяной для меня холодный.
2: Ну... Он может быть и теплым, но да, скажем так, если чтобы уже точно не ошибиться, да, смотрите на... Потому что оранжевый тоже может быть. Говорят, что оранжевый не может быть холодным, но это неправда. Оранжевый тоже может быть холодным.
1: Ну, если в него сильно много чего-нибудь другого добавить. Скажи мне, а есть какие-то пары цветов, которые мы сейчас в этом сезоне будем смело друг с другом объединять, на которые мы раньше вообще, может быть, не обращали внимания, именно как на пары? То есть какие-то вот новые, смелые, неожиданные сочетания двух цветов.
2: Мне так сейчас трудно сказать, потому что...
1: Ну, может, ты видела что-то?
2: Нет, мне трудно сказать, потому что я много чего видела, поэтому мне трудно сказать, на какие мы не обращали внимания.
1: Ну, необычные какие-то, нестандартные, странные.
2: Нестандартные и странные, но нестандартные и странные, это, наверное, в мужском гардеробе... Какой-то ярко-синий свитер и рубашка с розовыми манжетами, например. То есть как бы у мужчин появилось больше, естественно, сочетаний, которыми они, так сказать, не пользовались до этого, да?
1: То есть тоже нужно быть смелее, иными словами.
2: Да, и вот этот допаминовый стайлинг тоже очень даже работает. Или, например, что-то, какие-то смешения оттенков серого, потом серо-коричневый, такой немножко как шерсть у крота, такой коричнево-серый.
1: Сейчас все задумались, как выглядит.
2: Ну, вот у него есть специфический, у крота...
1: У мокрого крота или у сухого?
2: Ну, у сухого, наверное. Окей. Мокрый темный просто. Нет, вот, наверное, сухого крота. Но у него специфический цвет такой есть. Вот, например, если этот серый, потом...
1: Цвет
2: этот...
1: сухого крота.
2: Цвет сухого крота, да.
1: Тренды, мы там заголовок нашего интервью. Цвет сухого крота. Елена Шилина о трендах осени.
2: И какой-то розовый, и, например, какой-то бутылочно-зеленый. То есть вот это вот... такое сочетание, да, то есть, и причем зеленый не ядовитый, как вот
1: можно
2: как
1: на крота
2: трава.
1: Сразу примерить этот бутылочный зеленый.
2: Кроту вообще все идет. Вообще все идет кроту.
1: Жалко, он не увидит, конечно, бедный.
2: Да. Ему придется поверить нам на слово.
1: Это правда.
2: Потом мне очень нравится, например, сочетание такого желто-золото-оранжевого с выцветшим серым.
1: О, это красиво, это очень богатое.
2: Оно очень аккуратное, такое очень ненавязчивое, но...
1: Ну, выцветший серый, это уже не крот.
2: Нет, это не крот, это, не знаю, какая-нибудь породистая мышь. Мышь
1: голубых кровей.
2: Да.
1: Понятно. Сейчас мы добавили голубого, и всех сейчас немножечко свели с ума. Скажи мне, но все-таки осень очень-очень для многих, особенно для людей, которые с практичной точки зрения подходят к своему гардеробу, все-таки это черный, серый, сейчас без крота, коричневый, бежевый. Вот как цвета добавить человеку, который совершенно не готов ходить в твоем модном оранжевом пальто и даже ледяном голубом?
2: Ну, опять же таки, вот прям радикальные, я не сторонник предлагать такие радикальные решения, как оранжевое пальто или ледяно-голубое пальто.
1: Вот у меня пальто, например, черное или коричневое. Я
2: прекрасно.
1: Не готова сейчас яркое
2: два
1: пальто
2: самых
1: надевать.
2: Модных вообще цвета сезона. То есть, если мы смотрим показы, в общем, то, наверное, черный и шоколадно-коричневый, или, как это сказать, эспрессо, да, коричневый, это, наверное, самые популярные цвета сезона. Мы быстренько забыли обо всех остальных колоблоках, да. И если тебе хочется именно цвета, то ты можешь добавить цвет в аксессуарах, естественно, и возможно, ты никогда бы не надел раньше то, что раньше был вот total red, да, то есть как бы тотальный красный был моден, но, возможно, ты что-то купила из этого, или кто-то
1: шарф,
2: что-то
1: например.
2: Купил шарф. И вот, например, прекрасно красный шарф добавится добавится на черное пальто.
1: Мне просто удивительно, что именно в эту секунду наши слушатели я этого его... не видят. Да, у Лены в руках... Лена держит в руках свежий номер журнала Vogue. И вот как раз открыт он на странице, где девушка в черном пальто и в таком очень объемном... я бы сказала, каком-то трехдимензиональном красном шарфе, таком полунадувном. И это, правда, очень красиво
2: смотрится.
1: Просто
2: из жесткой ткани.
1: Да, это очень красиво.
2: Это, кстати, это плиссировка. Плиссированный красный шарф, который держит...
1: Вот взяли и добавили.
2: Держит форму. Кстати, это даже, возможно, будет работать в жизни, потому что не надо, конечно, себе, может, полголовы, один глаз закрывать, но он, скорее всего, будет держать форму. Потому что если вы такую шерсть себе на полу лица завяжете, то, наверное, вы просто задохнетесь.
1: Ну да, и чешется.
2: Скажи, или вы можете, пожалуйста, добавить цветные перчатки, если вы не хотите
1: сумочка
2: много.
1: Тоже всегда горячая.
2: Вы можете добавить сумку. Вы можете, если перчатки, например, там не сильно холодно и, в принципе, не... ну и неудобно телефоном пользоваться, да, в перчатках, в кожаных. Поэтому, например, можно...
1: отрезать пальцы.
2: Не нужно портить перчатки, отрезать пальцы, но вы можете, например, на пальто, сейчас очень модно ремень, и в этот ремень вы можете продеть эти перчатки. То есть они будут висеть как аксессуар. Это будет такое неожиданное место. Если вы сильно замерзнете, то, конечно,
1: красиво.
2: Вы можете их надеть. То есть перчатки должны быть, конечно, не малюсенькие, потому что они просто выскользнут.
1: Но длинные. Какие-то, ну да, потому что, например, лично я домой приду с одной перчаткой.
2: Ну, если вообще, да.
1: Если с ней, а может быть и без нее.
2: Но вот такая вот как бы идея.
1: Ой, это очень интересно. Это вообще чудесный лайфхак. Смотри, у нас практически в каждом эфире есть хотя бы один такой клевый лайфхак. Итак, лайфхак этой программы. Мы красиво яркую пару перчаток, желательно длинных, таких прям, которые вот до локтя, мы так вот незатейливо, элегантно вешаем на ремень и таким образом даем очень красивый акцентный момент нашему луку. Если цвета, с другой стороны подойдем, которые совсем недавно были очень модными, мы даже с тобой за них агитировали, а сейчас это уже вообще устаревшее что-то и не модное, и не нужно это доставать.
2: Но, если честно, я не верю в моду на цвет, потому что мода на цвет тем практична, что если вот, так сказать, маркетинг брендов засунул какой-то цвет, вы можете просто купить, потому что многие повторят. Но прям вот мода на цвет, это, который будет потом устаревшим, это, мне кажется, очень странная позиция, потому что если вам нравится этот цвет, если он вам идет, то почему вы должны от него отказываться?
1: Ну, я не знаю, может, я пришла и скажу, ой, она не модная вообще сейчас цвет, зачем она это надела? Нет, не будет такого.
2: Ну, и что будет, произойдет? Ну, даже если кто-то так думает. Ну, то есть они, в принципе, не правы, но даже если.
1: Ну, мне хочется быть модной, поэтому я слежу, а вдруг вот кто-то скажет. Ну, мне хотелось это услышать, я это услышали наши радиослушатели.
2: Не переживайте, все цвета в моде. Как можно цвет выйти из моды? Вот трусы в моде? Всегда?
1: Вообще трусы как предмет?
2: Да, как предмет.
1: Ну, мне кажется, это просто вещь какой-то первой необходимости. С гигиенической точки зрения.
2: И про цвета то же самое. То есть они всегда...
1: Носим, друзья, трусы всех цветов. А сейчас слушаем музыку на радио «Голос Берлина» и после нее возвращаемся к нашему увлекательнейшему разговору о модном сезоне осени 2026-го.

0: Стилист на час.
1: Мы продолжаем обсуждать модные тренды осени 2026 года с нашим постоянным экспертом по имиджу, моде и стилю Еленой Шилиной. Про цвета обсудили все, про то, что достать из шкафа. Даже не забыли поговорить про сухого крота. Кто пропустил, перематываем. А сейчас перейдем к формам. Что, Лена, происходит с силуэтами этой осенью? Объемы, длина, посадка. Про оверсайз ты вначале уже немножко сказала. Что у нас еще вот с силуэтами в этом сезоне?
2: С силуэтами в этом сезоне происходит следующая история. Тоже ничего нового. Сейчас в моде талия. Поэтому
1: где
2: мы
1: взять, хочется спросить.
2: Всячески ее делаем и подчеркиваем.
1: Где взять талию?
2: И некоторые даже... То есть, в принципе, опять же таки, по вещам ничего такого глобально нового не придумано. Но как это застилизовано, как это носится, это, так сказать, развитие произошло, да, в каких-то определенных направлениях. То есть очень модно вот этот силуэт X. Он прочитывается и в пальто, и в пиджаках, и пиджак-юбка комбинация, или пиджак-брюки комбинация. Но опять же таки, очень модно и силуэт широкое плечо и сужение к низу. То есть вот этот вот классический образ 80-х, классический Сен-Лоран, это тоже безумно популярный лук, потому что, например, сейчас очень популярна сейчас стилизация, скорее всего, вы ее увидите на очень многих людях в Инстаграме, и потом они это перенесут, возможно, даже на улицу. Uh-huh. Это брюки со штрипками, то есть довольно такие, скажем так, зауженные брюки к низу со штрипкой на высокой посадке, и к ней спортивный бомбер, очень короткий, который просто на талии заканчивается, с подчеркнутым плечом, и, возможно, еще будет и ремень на талии.
1: А обувь к этому образу
2: обувь,
1: у вас какая?
2: Ну, скажем так, если у вас 1,82 и 36 размер одежды.
1: Следующий пример.
2: Тогда это вы можете, в принципе, лоферы к этому надеть. Но если у вас пропорция не такая выдающаяся, то тогда этот лук сработает исключительно с каблуком. Пусть это не будет супервысокий каблук, пусть это будет какой-то китн-хилл, но он вам обязательно туда нужен, потому что просто широкое плечо элементарно вас немножко приземлит. Вот. Следующий вопрос. Опять же, давно не было. Кто помнит, 2012 год у нас была очень популярна баска. И вот она крадется. Я думаю, что она еще сейчас не займет, так сказать, все подиумы, но она уже на подступах. Да. Поэтому, кто помнит про баску, тоже нужно быть очень аккуратным, у вас должна сидеть талия на правильном месте, то есть на поростовке вам должно подходить, потому что если это не происходит, то абсолютно дисбалансный лук получается. Кому слишком смело иметь какой-то зауженный пиджак, широкое плечо, баска, и потом к этому всему узкий низ, то, возможно, вам понравится сочетание с юбкой силуэта. То есть это будет как бы баска, один слой, а следующий слой это будет юбка. И какой-то тоже китн-хилл, или какой-то сапог, может быть, даже на блок, на таком каблуке толстом. И по силуэтам, что у нас еще? В принципе, ровный силуэт, конечно же, очень моден.
1: Это
2: силуэт
1: хорошо, это когда талии нету.
2: Силуэт кокон очень моден.
1: Силуэт кокон — это зауженное к низу?
2: Нет, это такое как большое яйцо. Как будто как
1: прекрасно,
2: кокон.
1: Я
2: то
1: беру
2: как бы
1: кокон.
2: То, что было раньше у Балентяги. И я думаю, что вот этому возвращению... Это тоже было, не знаю, вот, наверное, 2007-2008, когда это было очень популярно. То есть были вот эти пальто коконы с укороченными рукавами. Сейчас пока, кстати, рукава пока нормальные длины. Я думаю, что так как все возвращается, рукава тоже скоро поползут вверх.
1: Но это не страшно, потому что ведь у нас теперь есть длинные перчатки, которые висят у нас на ремне, и они нам очень пригодятся, когда рукав поползет вверх.
2: Да. Но не обязательно, опять же таки, не обязательно. Вы можете прекрасное пальто купить кокон, вот это сейчас, так сказать, оно только заползает, да, вот этот вот тренд опять в тренды, и вам не нужно с укороченным рукавом пальто. Потом, когда уже станет укороченный рукав, вы его будете просто подтягивать наверх. То есть это тоже вопрос стилизации. Не обязательно все под копирку переносить то, что вы видите.
1: Потому что ты очень добрый стилист, Лен. Вот другой бы сказал, выкинули все, пошли покупать новое, это вам не идет, а цвет модно только этот. А ты видишь, какая добренькая, ты нам все разрешаешь.
2: Ну, я думаю, что нужно видеть шире картину. То есть мы в отдельном случае нужно анализировать жизнь, фигуру, вообще
1: бюджет.
2: Время, бюджет от каждого отдельного человека и его насмотренность, потому что не все готовы какие-то сумасшедшие вещи носить, не все готовы пристегивать себе перья на воротник. То есть это к этому не все готовы, это нужно тоже хотеть, уметь и выдерживать. Кто-то, для кого-то, не знаю, даже те же самые перчатки, возможно, на всем черном, возможно, это, не знаю, какие-нибудь темно-зеленые, для него это уже супер смело будет. Mm-hmm. Поэтому мы стараемся угодить всем, чтобы все себе что-то новенькое нашли в плане своей смелости.
1: Я вот что еще хотела с тобой обсудить. Ну, сейчас тепло, но все-таки мы знаем, что холод наступит. И ты уже сказала про пальто-кокон, и ты уже сказала про бомбер с брючками на штрипках. И ты даже уже сказала про коротенькую кожаную курточку. Но все-таки, что с верхней одеждой происходит? Какая верхняя одежда сейчас еще нужна нам осенью?
2: Верхняя одежда, ну, пальто, конечно же, это святое, да, и пальто сейчас, да, это может быть и кокон длинный, это может быть ровное абсолютно пальто. Конечно же, смотрите, по пальто, даже вот этот ровный, очень такой стабильный силуэт, он не очень комфортен, если у вас свитер какой-то бы толстый, mm-hmm. или пиджак. То есть вы смотрите всегда, когда вы меряете одежду верхнюю, вы должны смотреть, с чем вы ее будете носить, то есть насколько много вы всего еще под низ хотите надеть, потому что, возможно, у вас ждет разочарование, то есть, тем более, если это будет только одна какая-то вот, да, там, верхняя вещь, и оп, а все остальное не налазит. Mm-hmm. Вот, поэтому смотрите на рукав. Естественно, очень в моде мех любой, искусственный,
1: и уже сейчас натуральный, тоже индульгенция есть,
2: и, да? Да, натуральные все простили, забыли про то, что животные страдали, то есть все вернулось, все мохнатое. Ну, единственное, что они так экзотов и не производят, да, то есть это вот там баранчики, козочки, вот эти вот все зверюшки опять вышли в виде шуб на подиум.
1: И уже съели, а шкурку можно
2: поносить. Вот.
1: Добрая баба.
2: Ну, естественно, как бы все искусственные истории, да, то есть вот эти все волосатые.
1: И чебурашка?
2: И чебурашки, и очень, даже если вы не хотите полностью быть в меховом в чем-то, вы можете взять либо муфту, либо это может быть на рукавах какая-то отделка. Воротники, то, что было очень давно прям no-go, вот эти вот меховые воротники, сейчас вернулись.
1: Шапки.
2: Да? Шапки, да, конечно.
1: А сумки пушистые тоже есть?
2: Сумки пушистые, ну как бы, а обувь есть пушистая.
1: Тоже пушистая, да.
2: Все, поэтому я в начале первого вопроса говорю, очень даже пушистенько.
1: У нас с тобой собачки есть, они тоже
2: собачки,
1: пушистые.
2: Да, собачки прекрасные.
1: Мы давно уже выяснили, что это все-таки главный аксессуар, причем к любому сезону абсолютно 100%, применимый.
2: 100%. И очень много кожи, да, еще. Ага. Как бы. Вообще очень много вот кожи цветной, очень модной, если вы прям хотите очень быть модной, то и у вас есть уже все цвета кожаных курток, то, возможно, вам захочется красную.
1: Прям именно красную?
2: Именно красную. Прям такой, прям помидорный такой красный. Потому что это было показано у Валентина и у Валентиаго. Нет, вру. Это был дизайнер Валентина, который пришел в Валентиаго. Валентиаго Пичоли. Он там сделал несколько таких акцентных красных луков и акцентную красную куртку. Класс. С черным, в сочетании с черным. Угу. И лиловый там у него был. То есть какая-то такая прям яркая,
1: опять
2: необычного цвета.
1: Цвет.
2: Да, угу. Необычного цвета куртка. Естественно, с прошлого года у нас даже еще с позапрошлого, кто покупал себе что-то замшевое, и оно у вас еще пережило, потому что замша, как мы все знаем, она такая товарищ.
1: Привередливая.
2: Не жалеться она особо, если ее прям активно пользоваться, то это прям очень тоже модно, все еще модно. Замшевые жакеты, замшевые брюки, замшевые юбки, замшевые рубашки. То есть это прекрасно все работает. деним каждый год происходит, что они открывают деним по-новому. Просто сейчас у нас он более ровный, у нас он или это буткат, mm-hmm. или это такое более и не скини, это то есть такое более, как то, что было раньше когда-то называлось такие. Это как ровные джинсы, скорее всего. То есть это
1: то
2: такой,
1: прямые.
2: Такой прямые, uh-huh. да, прямые джинсы, которые по ноге довольно свободные. Да? То есть они довольно на высокой посадке или на средней посадке и свободные. То есть если вы хотите посмотреть, что я имею в виду, то есть какие джинсы прям uh-huh. очень модные и по цвету, то вы можете посмотреть показ Шанель, который был в Нью-Йорке в метро. Вот там, по-моему, этот лук открывал даже показ. И вот, вот это вот то есть спортивная эстетика, такая рагби-пуловер у нее был. Uh-huh. И с таким воротничком, и джинсы. То есть вот это вот такая эстетика, которая очень-очень модная.
1: Угу. А есть ли одна вещь, я всегда тебя об этом спрашиваю каждый сезон, которую ты назвала бы очень хорошей инвестицией вот для сезона этой осени?
2: Ну, скажем так, если, например, бюджет вообще прям
1: я могу прям купить одну да. вещь, чтобы быть в тренде сезона. Что это я купила?
2: Что ты купила? Подплечники ты купила.
1: Ну, подожди, но все-таки еще у меня немножко осталось.
2: Это же подплечники могут...
1: На сдачу от подплечников.
2: Просто это же лайфхак. Подплечники могут спасти ваши какие-то рубашки или пуловеры, или свитшоты, которые вам не очень нравятся, потому что они вам кажутся скучными или какими-то уже такими никакими. То есть реально попробуйте подплечники такие остренькие и потом напишите... Как вам это uh-huh, понравилось? Uh-huh.
1: Что сказали люди? Так. И еще что я купила?
2: Ремень.
1: Uh-huh.
2: Акцентный, большой.
1: Это что, сейчас с пряжкой с какой-то?
2: С пряжкой, uh-huh. да. Сейчас очень модно такая овальная пряжка. Uh-huh. Или...
1: Звери.
2: Звери?
1: Звери не модно, но я видела какие-то там змеи, лошади, там еще
2: что-то. Ну, это уже экзотика. Нет, это если у вас будет просто uh-huh. какая-то круглая uh-huh. пряжка, uh-huh. такая круглоовальная пряжка. И тоже ширина ремня, опять же таки, не... То есть посмотрите по своему, так сказать, по своей фактуре, да? Кому-то пойдет более широкий, кому-то более тонкий. То есть вот ремень из аксессуаров, платок... Очень uh-huh. актуально, вы можете восхититься платками, как с платками работал Райдер uh-huh. Флинн. То есть вот если вы хотите, вы можете просто оттуда прям берите и копируйте, как они платки стилизовали. И как это выглядит. То есть вот модный платок выглядит так сейчас. Если
1: сейчас
2: вам
1: на голове
2: хочется.
1: Очень модно носить платок,
2: и на
1: да?
2: голове, и драпировка на боку, и в шлевке пальто, и в шлевке джинс, и на сумку, и на шею, естественно, в любом виде. То есть и в качестве топа, и в качестве
1: ремня.
2: Нижнего слоя под пиджак, угу. и в качестве ремня. То есть куча вариантов с платком. Ну, а так, я думаю, что какой-то пиджак с расширенным плечом uh-huh. и а все остальное, это как бы, так сказать, узкое. Uh-huh. Вот это вот
1: талия,
2: хорошая
1: про которую
2: была
1: ты
2: бы,
1: говорила.
2: Да,
1: хорошая
2: это
1: инвестиция.
2: Была бы хорошая инвестиция. Uh-huh. И еще я думаю, что в этом году будет классный выбор всяких таких аутдор историй, полуспортивных. То есть uh-huh. как бы это очень актуально в Берлине, в плане, то есть наша погода очень такая... противненькая. И вот будет вот это много технических материалов и модных вещей из-за этого. То есть либо это будут какие-то бомберы, либо это будут какие-то пуховики, или что-то такое, или какие-то капюшоны. Угу. То есть вы вот это вот можете супер удачненько взять.
1: Здорово. Мы с тобой про сумки не поговорили совершенно. У нас был большой разговор о них, и поэтому особенно интересно, появились ли сейчас, осенью этого года, какие-то новые формы или новые размеры или что-то? Вот, кроме того, что мы говорили уже, что пушистые сумки очень хорошо.
2: Я не могу сказать, что это новое, да, все новое, хорошо забытое, старое. Это вот эта вот сумка саквояж такая доктора. Она очень актуальна, потому что она довольно четкой формы, но она не строгой формы. То есть у нее все равно такой полускругленный такой есть... тенденция такая, uh-huh. И они есть в разных размерах, то есть как бы можно подобрать себе, так сказать, то, что вам подходит. Это сумка, потом то, что очень все вообще, просто листы ожидания до сих пор не закончились, это все сумки, которые сделал Матьё Блази для Шанель. Как правило, эти сумки практически сейчас не имеют всяких цепей, то есть это более такая урезанный вариант в плане фурнитуры, поспокойнее.
1: То есть больше классики.
2: Более...
3: Ну, или
2: я
3: нет?
2: Могу сказать, что классика с цепью – это тоже классика. Mm-hmm. То есть это просто, скорее всего, спокойная. Они просто более mm-hmm. не брендированные, mm-hmm. не обвешанные какими-то mm-hmm. металлическими штуками. То есть чем меньше у тебя фурнитуры на сумке, тем mm-hmm. сейчас актуальнее. Mm-hmm. И что еще очень важно по сумкам, очень моден кроко в любом виде, то есть как обувь, тиснение, да, то есть на коже кроко. Сумки кроко – это прям вот очень модно, да, но опять же таки нужно понимать, чем носить.
1: Конечно.
2: Вот это вот
1: с красной кожаной курткой.
2: Смотреть, да, может быть, это безумно да. красиво. Вы должны посмотреть, то есть реально вы должны просто достать свой гардероб, посмотреть, что у вас есть, какая у вас база, и от этого плясать. Потому что я уверена, что если вы прям заморочитесь, то вы найдете себе те правильные недостающие части, которых вам не хватает, которые вам хочется в этом сезоне. Главное не бежать, не покупать, грести все подряд, что вам там в Инстаграме рассказали, да, кто-то.
1: Нет, ну мы тебя, конечно, слушаем. Вообще, что вот мне нравится в разговорах с Леной, это то, что нам не надо ничего выбрасывать, потому что действительно есть стилисты, которые говорят, так, зашли в свой шкаф или открыли свой шкаф, все взяли, все выбросили, начинаем новый сезон с нуля. Нет, так мы, конечно, не делаем. Разговор наш, Лен, к сожалению, подходит практически к концу, но мы с тобой еще, знаешь, не сказали про головные уборы практически ничего. Что у нас на голове-то этой осенью?
2: Головные уборы, волосы у нас на голове, я так. надеюсь.
1: А дальше?
2: Ты имеешь в виду к шапкам, да. шляпам? Ну, шляпы...
1: Вот помнишь, мы балаклавы даже носили, я помню.
2: Было дело, да. Платки
1: сейчас?
2: Очень модно
1: береты
2: сейчас. Очень модно платки, которые ты закладываешь. Такое это немножко как modest fashion, так сказать, оттуда пришло. То есть какие-то такие большие плотные платки, которые ты можешь заколоть или завязать прям с бантом вниз. То есть это тоже очень прикольная история, но... Я не понимаю, честно говоря, как это должно держаться, когда вы ходите. Но вот шапки-ушанки меховые тоже зашли. Потому что, опять же таки, думайте про то, кто пережил это. Вот это 2005-2006 год.
1: Ну, у кого-то, может быть, на антресолях еще что-нибудь и лежит, какая-нибудь
2: вот.
1: Шапка.
2: Кепки вот такие вот, как такие, как английские, да, такие с козырьком. Ну, и шляпы, конечно же, это прекрасно. То есть я вообще шляпы обожаю из-за того, что они мне заменяют зонтик. Очень практично. Если у вас есть хорошая шляпа из хорошего фетра, и вам нужно пройти там, я не знаю, 10 минут по улице,
1: подождем.
2: И понятно, что это не ливень какой-то там ужасный, да, который просто заливает все. Но вот если это просто моросящий дождь, то шляпа делает сумасшедшую работу, защищая вас от дождя. И вы при этом выглядите не как мокрая кошка, а как элегантная...
1: Женщина
2: девушка.
1: В красивой шляпе под дождем.
2: Да.
1: Дорогая Лена, большое спасибо, что ты пришла сегодня к нам и помогла нам прилично выглядеть в течение всего уже наступившего на нас сезона. Что мы вынесли из этого разговора? Прежде всего то, что для начала нового сезона нам совершенно не обязательно начинать новую жизнь, особенно финансовую. Мы вполне можем воспользоваться тем, что у нас в шкафу. Вообще это главное, мне кажется, Ленина правило всегда. Перед тем, как идти в магазин или набрасываться на то, что вам показали в Инстаграме, смотрим, что у нас есть в шкафу. Потому что иногда достаточно неожиданного цвета, правильного ремня, новой пары обуви или просто совершенно другого способа носить вещи, вот именно этих комбинаций. Вещи, которые давно живут в вашем шкафу. И в конце концов, тренды существуют не для того, чтобы каждый сезон нам сообщать, что все купленное нам нужно срочно выкинуть. А, скорее всего, они нужны все-таки для того, чтобы посмотреть на привычное немножко другими глазами. Лена, большое спасибо. Это была программа «Стилист на час» с Еленой Шилиной. До встречи в следующем выпуске. Ну и, наверное, уже сегодня вечером начинаем разбирать свой шкаф.
2: Спасибо. До свидания.
0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM. Свет.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города. Я мчался.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Авторадио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио. Голос Берлин. 97.2 FM.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.